0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть одна знакомая, у которой несколько бывших мужей, и она с ними в прекраснейших отношениях. Я, если честно, ну, удивляюсь. Я ее спросил, как у тебя это получается? И знаете, что она мне ответила? Потому что муж, она говорит, это временно все, а вот бывший муж — это навсегда.
1: Мы —

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, открою вам небольшой секрет, точнее, большой, все-таки огромный. Да, только никому, хорошо? Если мужчина предлагает вам свое сердце, нужно обязательно брать, непременно, потому что это единственное, что у него осталось. Деньги, к сожалению, закончились.

Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Что слушает страна?

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И я только что вспомнил, как у меня однажды ветер поменял направление. Спасибо моей Мишели. Мы сидели, помню, с девушкой в кафе у окна. Красиво было, романтично. Подъехала невероятно дорогая машина. Из нее вышел парень, весь такой, знаете, с иголочки. Открыл дверь, подал руку своей даме. И мне, естественно, сразу же прилетело. Девушка сказала: какой галантный парень. Вот видишь, а вот ты никогда не открываешь мне дверь. Вот почему? Я ответил: ну, во-первых, у меня нет машины, да. А во-вторых, это совершенно не говорит о галантности. Если мужчина открывает женщине дверь машины, это либо новая машина, либо новая жена.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

даже яйца. Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я сейчас подумал, знаете, о чем? Вот вы, девчонки, да, ждете своего принца на белом коне или богатыря на белом коне, да? А его когда-нибудь кто-нибудь видел вообще? Вот даже НЛО и Снежного Человека кто-нибудь да видел. А вот принца на белом коне почему-то нет. С другой стороны, о женской логике тоже, да, хотя бы говорят, и вообще все говорят. О мужской вообще ничего не понятно. Снова

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть один знакомый, с которого я всегда беру пример. Он просто невероятный оптимист. Вот всегда и во всем находит плюсы. Вот недавно он начал лысеть. Вот другой бы расстроился, 100%, да? А он, знаете, что сказал? Как мне повезло, становлюсь аэродинамичнее.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да разошлись пути, каждый сам по себе.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, из личного опыта хочу вам сказать, и не только за себя вообще, за всех парней тоже, если вдруг вам, ну, мало ли что, нужно выговориться, вы всегда можете поделиться этим со своим парнем или мужем. Он никому и никогда не расскажет, потому что не слушает.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.
0: Русский.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Вчера еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я знаю, что многим девчонкам не нравится, когда мы, парни, спим в носках. А вы думаете, нам это вообще нравится? Мы это делаем только для вас, чтобы показать, как нам понравился ваш подарок. Это для вас.

0: слушает страна.
1: Иногда я жду тебя, как звезда. Иду тебя.
0: Русское радио.
2: Я сейчас смешной, небритый, пьяный. На всех экранах.
0: Только любимое. Только лучшее.
2: Лондон, Париж, голуби вверх, блики крыш.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если подытожить песню Дмитрия Маликова «Волшебная моя», я так вот подумал, девчонки, мы едим, вы готовите, мы носим, вы стираете, мы разбрасываем, вы убираете. И что бы вы без нас делали, а?

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, берегите своих мужей. И, как сказала одна моя знакомая, между прочим, ученый, многие женихи не растут и остаются на своей ступени развития. И лишь избранные женихи эволюционируют до мужа.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Каждая девушка ждет своего принца на белом коне, да? Тут все понятно. Вот, а мы, парни, какие у нас варианты? Получается, красавица, но спящая, царевна-лягушка. Мне кажется, это не совсем справедливо. Нам срочно нужен собирательный образ той, которую мы ждем. Придумал. Мы ждем свое солнышко.

Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до +17. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Наконец-то пятница, и надеюсь, вы себе понастроили уже кучу всего на этот день, потому что лично у меня настолько неопределенные планы на вечер, что я купил букет цветов, книгу и шпатель.
1: Что слушает страна? Русское радио.

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Ну, здесь, мне кажется, выбор очевиден. Самое начало пятницы. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» буквально через минуты. Конечно же, мы остаемся и ждем очень сильно.
1: Представляет обновленный сайт русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо.

0: русском.
1: Реклама на русском.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, город, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минфин утвердил новые параметры семейной ипотеки. Так, с 1 октября ставку по ипотеке привяжут к числу детей. Чем их больше, тем дешевле будет обходиться жилищный кредит. Ставка будет находиться в пределах от 10% для семей с одним ребенком и до 2% годовых для семей с 5 и более детьми. Для столичных регионов семейная ипотека будет обходиться на 2% дороже. И к другим темам. Совпеди предлагают объединить базы нарушителей всех авиакомпаний и увеличить срок отлучения от полетов. Сейчас в нашей стране за нарушение порядка действует лишь годовой запрет на полеты у одного перевозчика. Кроме того, многие ситуации, связанные с деструктивным поведением, просто не подпадают под действующие статьи Кодекса об административных правонарушениях. Продажи косметики на российских маркетплейсах продолжают расти. В первом полугодии оборот 5 основных категорий на крупнейших площадках увеличился на 42% год к году и достиг 500 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что рост онлайн-продаж связан не только с удобством покупок, но и с изменением традиционной розницы. Повышение аренды, снижение посещаемости торговых центров делают содержание физических магазинов сложнее. Число вакансий с требованием уметь работать с искусственным интеллектом в первом полугодии выросло на 37%, показало исследование. А зарплатные предложения для таких специалистов в отдельных сферах оказались почти вдвое выше, чем для кандидатов без таких навыков. Наиболее заметная разница наблюдается в маркетинге и рекламе. У меня на этом все. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
3: Все будет хорошо, потому что это пятница, финальный день недели, и здесь мы, русские перцы, Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев заотмечался, видимо.
4: Да.
3: День рождения прошел отлично. Где ты, Антош, давай подай знаки,
4: ну, надеюсь,
3: сигналы.
4: Надеюсь, что ты как бы в порядке, что все у тебя хорошо. Ну, а если не очень хорошо, то будет точно, потому что это русское радио же.
3: Да, мы приедем к тебе с газировочкой.
4: Да, самочувствие твое исправим. Ну, как сейчас модно говорить, мы тебя могнем.
3: Да, я тебя могну.
4: По полной программе мы тебя могнем. Ну и как, в принципе, всю страну сегодня. Я не знаю, что это обозначает, но я думаю, что это что-то хорошее.
3: Да, позитивное уж,
4: да,
3: точно.
4: Настроим вас на то, что, во-первых, выходные будут прекрасные. А-а-а. Сегодня последний рабочий день. Давайте, ребята, поднажмите последние часы рабочие. Ну, у нас для вас сегодня игра против правил обязательно будет в следующем часе.
3: Да, в этом часе услышим перченый гороскоп, чтобы понимать, что к чему, зачем и почему.
4: А еще у нас, конечно же, много ваших самых-самых любимых песен и много очень хороших новостей.
3: Давай начинать.
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Все разузнала. По уважительной причине задержался наш Антон Юрьев.
2: Да, привет. Я решил просто, знаете, поспать на полторы минуты больше.
1: Правильно, молодец. И можешь себе это позволить.
2: Имею право. Уже
3: получилось 40 секунд.
2: А статус предпенсионера, знаешь, он обязывает. Давайте так.
1: Но ты пришел не с пустыми руками. Да. Ты сейчас принес мне список вакансий.
2: Да.
1: Да, потому что если кто-то испытывает сейчас кризис жанра, ищет себе работу по душе. Вот, пожалуйста, свеженькая. В Москве открыли вакансию специалиста по уходу за слонами с зарплатой от 100 тысяч рублей. Человеку предстоит проводить время с животными, кормить их, убирать в вольерах, а также готовить слона к репетициям и спектаклям.
2: Угу.
1: Необычная работа.
2: То есть это администратор артиста, да, какого-то?
3: Конечно, слона. Слона-звезды.
1: Да.
2: Слона-звезды.
1: Угу. Среди других необычных вакансий сентября, если вдруг кто-то ищет, это дегустатор, контролер мясной продукции, флорист клубничных букетов и вязальщица.
2: Вязальщица, ладно, давай про слонов продолжим. То есть, по сути говоря, это то же самое, что и у администратора и продюсера артиста, да?
1: Да, да.
2: То есть, как, когда тебя спросят, где ты, что там, говорят, да я в Москве одному артисту хобот начищаю.
1: А какая разница, за кем ходить, убирать?
2: Да, за кем? Нет, за слоном тяжелее, Дим, ну скажи.
3: Конечно, Антон, ну, в принципе, твоя помощница, твой директор, твой менеджер, она же твоя жена Татьяна. Она, в принципе, может на полставки выйти и на эту должность.
2: Ты знаешь, я тебе хочу сказать...
3: После того, как она за тобой поухаживала...
2: Я настолько своего администратора опасаюсь, что за мной убирать не надо. Я просто хожу, терплю.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Новый стандарт городского комфорта — жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма». ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
6: Свежесть всегда?
7: Да, в магазинах да.
6: Виноград Тайфи. 1 килограмм за 129 рублей 99 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: ждет. Русские перцы. Вперед!
1: Русские перцы.
0: На русском радио.

0: прогульщица. Давай, расскажи нам, что ждет.
1: Да с удовольствием расскажу. Вот начнем, пожалуй, сегодня с овнов. Кто-то попытается вас поторопить. Не успокойтесь и не ускоряйтесь только из-за чужой суеты.
2: Нормально, нормально. Тельцы, значит, сегодня особенно приятно будет довести что-нибудь до красивого финала, даже если речь всего лишь о генеральной уборке.
0: О, ее до финала тяжело довести. Близнецы, ваше первое впечатление о человеке может оказаться ошибочным, поэтому дайте-ка ему второй шанс.
1: Раки, не ждите специального повода, чтобы собрать близких за одним столом. Обычная пятница тоже вполне сгодится, она необычная.
2: Необычная, любая пятница необычная. Левушки, львы, здрасте. Сегодня полезно посмеяться над собой первым, тогда окружающим останется только присоединиться.
0: Это, кстати, обезоруживающая техника. Где вы обратите внимание на то, что вы обычно делаете машинально? Именно там сегодня может обнаружиться какая-то досадная ошибка.
1: А вот весы. Кто-то сделает вам предложение, которое сначала покажется странным. Не отвечайте, пока не узнаете все условия.
0: Читайте мелким почерком, что написано.
2: Условия, вот эти. Скорпионы, не вступайте в соревнования, о котором вас никто не предупреждал. Пусть остальные бегут. Куда им так срочно понадобилось? Вот.
0: Пусть бегут неуклюже.
2: Пешеходы положили.
1: И вода по асфальту рекой.
0: Стрельцы. Сегодня очень хороший день для маленькой такой культурной вылазки. Выставка, концерт или театр сегодня вас приятно удивят.
1: Козероги, не откладывайте неудобный разговор. После него станет гораздо спокойнее, чем до.
2: Чимдо. Знаменитое китайское искусство.
1: Да,
2: Чимдо. Водолеи, попробуйте сегодня сделать что-нибудь руками. Вот. Результат может оказаться неожиданно достойным демонстрации.
1: Вау!
2: Я буду ездить с гастролями с этим номером.
1: Ты не водолей.
2: Ну, какая разница, я же умею делать руками.
0: Рыба, а вы, пожалуйста, не спешите избавляться от старой вещи. Возможно, ей просто надо придумать какое-то новое применение.
2: Да.
0: Или новое название.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Каждые выходные с 9 до 11. Крутую! По-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Реклама на русском.
4: Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Вкусно поел, вымыл посуду, почистил зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак. Заплакал. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: шуток на 100 тонн.
1: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Так, дорогие ребят, сейчас давайте устроим с вами вот что. Значит, так. Антон, ты будешь у меня тромбон.
2: Антон тромбон.
1: Там
2: еще никто не сказал, ну ладно, хорошо.
1: Полина будет первая скрипка.
3: Давай.
2: Выше руку, плавнее кисть.
1: Нам не хватает еще треугольника, нам не хватает еще огромного количества инструментов.
2: Треугольник любви, вот он здесь.
1: Чтобы получился симфонический оркестр. Давайте, ну вы изображаете звук, а я буду вокал.
4: Ты не бойся ночи, ведь я рядом.
2: Нас никто не лайкнет так.
1: Не лайкнет, но зато нас могнут.
3: Да.
2: Штокнут?
3: Ну, это
1: нас
3: могнут.
1: Могнут.
2: Надо меня могать, пожалуйста.
3: Ты слишком низкий, а я люблю высоких.
1: Я про что? Что, ну, примерно вот так, наверное, выглядит следующее мероприятие, которое впервые прошло в Чебоксарах. Там начали устраивать показы рилсов и мемов под симфонический оркестр. Да, вот такой концерт недавно там прошел. Авторы заявляют, что такие постановки призваны заговорить с молодежью на их языке.
4: Самые-самые светлые чувства. Самое-самое светлое небо.
3: Что ты с ним вчера сделал здесь?
2: Не, я ничего с ним не делал, просто, знаешь...
1: Вас что, не бесит эти песни?
2: Наконец-то вот этот мой любимый анекдот про глобус, он вернулся, когда ты берешь кучу молодежи и говоришь, ребята, а пойдемте смотреть рилсы под симфонический оркестр. И все таки, а что такое симфонический оркестр? А вот там я вам и расскажу.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
13: Не пропустите!
14: На НТВ!
13: Виа Суперстар!
14: Новый сезон!
12: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
17: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
18: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
19: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
20: Почему все, что хочется съесть, по-тихому, завернуто в шуршащий целлофан? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ча-ча-ча.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Дорогие друзья, сейчас я вам открою тайну.
3: Какую? Ну, как тайну?
2: Все о нем мечтают. Короткий отпуск может быть полезнее длинного, заявили психологи.
0: Да,
3: а
0: да,
3: я всегда вам это говорил. Да, да. Всегда.
2: После продолжительного отдыха возвращение к работе ощущается как стресс. Прям, ну, прям неохота, прям не, ну, денежки нужны. Недолгая поездка помогает перезагрузиться, не выпадая из привычного ритма. Специалисты советуют оставить несколько дней на спокойное возвращение или просто брать отпуск покороче.
0: А я еще, знаете, хочу сказать, стресс всегда после длинного отпуска, потому что долго нет потом нормальной зарплаты.
2: Да,
0: это
2: да.
0: Вообще еще больше стресс.
2: Вот, к примеру, твой вчерашний отпуск на один день и мой на 15 минут сегодня. Вот скажи мне, это же круто.
0: Ну, не отпуск, конечно.
2: Просто скажи «да» и пойдем в отдел кадров.
0: Хорошо, да.
2: А выбивать себе преференции какие-то.
0: Да.
3: Ребят, ну
0: да,
3: не до
0: да.
3: такой степени.
0: Скажем,
3: отпуск
0: да,
3: должен
0: премии.
3: Быть короткий. Это да. Отпуск должен быть хотя бы длиннее, чем выходные.
0: Угу.
3: Ну, хотя бы 3-4 дня минимум.
2: Да.
0: Это если вот, например, сегодня у нас был бы выходной, и в понедельник был бы выходной. Это был бы хороший мини-отпуск.
2: Это был бы, да, это отпуск. Да.
3: Да.
2: Но хотелось бы, конечно, чтобы он был вот прям понедельник, вторник, вот одна неделя.
3: Поэтому мы, конечно, завидуем нашим коллегам с вечера, которые по пятницам не работают.
2: Да, и вообще работают по паре. Ну ладно.
1: Русские перцы. На русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-300.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
6: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк зубатки замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
12: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Кремль подтвердил приглашение Владимира Путина на саммит G20. Москва получила сообщение и приветствует его, сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, они проработают возможность участия Путина в саммите по дипломатическим каналам. Окончательного решения о поездке пока нет. Ранее госсекретарь Марко Рубио сказал, что визит Путина в Майами позволит ему пообщаться не только с президентом США, но и с другими мировыми лидерами. До этого Bloomberg сообщал, что Путин не планирует посещать G20, но может принять участие в саммите АТЭС в Китае. Италия решила вернуться к ядерной энергетике. Законопроект поддержали в Сенате Республики. В течение года правительство должно подготовить правила для будущих ядерных проектов. При этом документ пока не разрешает непосредственно строить атомные электростанции. Речь идет о создании законодательной базы для использования реакторов нового поколения. Италия отказалась от атомной энергетики почти 40 лет назад, а последние АЭС закрылись в 90-м. Сейчас власти объясняют возвращение к технологии ростом спроса на электричество. 24 тысячи человек обучаются в системе СПО в Калужской области. За последние 5 лет количество бюджетных мест в учреждениях СПО увеличилось почти на 1000. Конкурс в некоторые колледжи и техникумы по ряду направлений подготовки достиг от 4 до 8 человек на место. В этом году в организациях СПО области открыто 20 новых востребованных на рынке труда специальностей. Если в 2011 году в колледж поступали 24% выпускников 9 классов, то в этом году прием составляет 65% от общего числа выпускников. Также Калужскую область для получения образования по программам среднего профобразования выбирают абитуриенты из других регионов. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
3: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
0: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
4: Ой, дорогие друзья, ну что, это второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русский перц» на русском радио. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Здравствуйте, люди, привет!
5: Доброе утро!
4: Привет, привет.
5: Ой, я такое вспомнила, ребят.
4: Че,
5: вот
4: давай.
5: Прям вот только что в голову влетело, вспомнила веселую историю. Пару лет назад приехала, значит, я на мероприятие одно. В бахилах.
4: Да, классные были.
5: Да, я уже опаздывала, сразу залетела на красную дорожку, и только там мне фотограф, так знаете, намекнул, что у меня на ботинках бахилы. До этого я была у стоматолога, просто оттуда пули вылетало, потому что пробки были очень серьезные в городе, и, видимо, про них вот забыла.
6: Мне кажется, каждый из нас попадал в подобную ситуацию, да, когда вы в бахилах уходили.
5: Да, но мне пришлось удалиться, да, так чуть-чуть.
4: У меня такие бахилы есть, короче, эти самые, они, ну, из клеенки, да?
5: Да.
4: Но они как бы одноразовые, но не одноразовые, такие из дорогой клиники, да, да. Вот, и я, короче, это самое, я в них пощеголял, тут тоже забыл снять, по-моему, и даже и не уходил.
5: А есть сейчас на маркетплейсах продаются красивые бахилы, многоразовые.
4: У меня такие с ромашками есть. Вот,
5: вот ты, да, любишь ромашки.
4: Да.
6: Так, мы, значит, поговорим сегодня про бахилы, да, какие у кого,
5: да,
6: бахилы дома есть.
5: Да, какие любят бахилы, как вы носите бахилы.
4: Прекрасно. Утро.
5: А для чего вы их используете, может, помимо того, чтобы носить на ногах?
6: Кто-то, кстати, бахилами
4: голова, то
6: закрывает, да, салатики, чтобы не заветрились в холодильнике.
4: Да, только сначала, да, закрыть салатик, а потом.
6: Прекрасная, я считаю, тема для обсуждения в пятницу.
4: Действительно, закрой бахилами салат. Так звучит наша тема. Нет?
5: Ну, зато ни у кого больше такой темы не будет никогда.
4: Не, ну если вам реально стыдно было.
6: Так, ребят, давайте.
5: Ладно, давайте про стыд тогда. Мне было стыдно, да. Мне было стыдно. Бахилы не будем обсуждать. Мне было стыдно, что я предложила обсудить бахилы.
4: Да, стыдно, когда бахилы видно.
6: За что вам до сих пор немножко стыдно, хотя уже прошло, может быть, даже много лет?
4: Ну вот прошло уже буквально пару минут, а вам до сих пор стыдно.
6: Вот такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Пожалуйста, напишите нам в свою историю, за что вам стыдно в Максе.
4: В Максе. Прям зайдите в Макса и напишите.
5: Да, можете ВКонтакте написать или вообще в личные сообщения. Наши все мессенджеры работают.
0: Русские перцы на русском радио.
7: Тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну-ка, расскажите. Да, расскажите нам, когда вам было очень стыдно. Вот Любовь нам написала. В школе был случай, на перемене заперла класс изнутри и забыла. Звонок прозвенел, и наш классный не могла в класс войти. Мы все галдели, не слышали этот стук. Потом как-то дверь открыли, она разъяренная допрашивала, кто это сделал. Я побоялась признаться, а класс простоял в наказание весь урок.
2: Ой.
3: Вот это сильно. Вот учитель физкультуры, они дверь не закрывали вот так вот, чтобы он зашел. Он с вагиба зашел после всего.
2: Ну, когда ты подставляешь вообще такое большое количество людей, за это всегда бывает стыдно.
3: Стыдновато.
2: Да. Ладно, ты там один на один со своими эмоциями, а вот когда от этого страдают другие люди, ну, наверное, лучше признаться в чем-то.
3: Например, вот этот мужик-то русский, этот Канье Вест, да, приеду, не приеду. Такое количество людей подставил. Как не стыдно?
2: Какая-то история там мутная.
3: Мутная.
1: Да нет, но он-то вообще даже и не знал, что у него, оказывается, концерт.
3: О, Санкт-Петербург.
1: Это где, в Миннесоте?
0: Русские перцы. Смеяться обязательно.
4: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Русское радио, все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
5: Будет меньше трат?
6: Да, в магазинах да.
5: Лопатка свиная, Богородский фермер. 1 килограмм за 279 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Ищите альтернативу пластике? Виэль-клиник предлагает ультразвуковой смаз-лифтинг. Скидка на пробную процедуру до 7 тысяч рублей. Центр красоты и здоровья Виэль-клиник. Подробности 22-77-49.
9: Предложение действительно до конца ноября 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: тебя.
1: Мы тоже не можем без ваших сообщений. Пожалуйста, напишите нам по сегодняшней теме, когда уже много лет прошло, а вам до сих пор стыдно.
2: Ирочка нам написала, значит, после бассейна она пошла в сауну, следом за ней заходит мужчина, который строил ей глазки на беговой дорожке.
1: Так.
2: Начинается, значит, издалека разговор. Давно ли я плаваю, такая красивая фигура. А я вам познакомиться не хочу, я же замужем. Значит,
1: как поворачиваюсь. Какие-то бессмысленные смолтоки в сауне.
3: Да, ну, давно ли вы плаваете, а давно ли вы бегаете на
1: дорожке. Давно ли вы в сауне сидите уже?
3: Да.
2: Ну, в общем, поворачивается Ирочка к мужчине, хочет вежливо его отшить, и в этот момент воздух, который был между мной и растянутым купальником, с предательским и неприличным звуком выходит. Ну, вы все понимаете, какой звук, да? Да, типа того. Ну, не из меня воздух вышел, говорит Ира.
1: Вот
2: с купальника.
1: Вот это ответ.
2: Да, мужчина замолкает на полуслове, прикрыв нос, выходит из сауны. Это новый способ, как отшить мужика в сауне за 3 секунды.
3: Так, а зачем ждать, пока между купальником и тобой появится воздух? Отшивайте напрямую. Простите.
1: Так, ладно. Давайте тут еще забавненькое сообщение от Катеньки почитаем. Тоже в Макс она прислала нам. Пошли с бабушкой в драм-театр на 10 негритят, который сейчас называется «И никого не стало». Когда 5 персонажей уже выбыли, я заметила, что бабушке стало скучновато уже. И она поворачивается ко мне и задает вопрос. Сейчас еще 5 и домой? Весь ряд трясся от смеха, но бабушка молодец, отсидела всю постановку.
2: Ой,
3: прикольно,
2: да.
3: Весь ряд трясся от смеха, на сцене тряслись оставшиеся негритята.
1: Ой, слушайте, я вспомнил историю, когда мы пошли в кинотеатр на фильм «Остров проклятых».
3: Да.
1: Вот я, мой товарищ покупал билеты, говорит, в кассе, тогда еще покупали в кассе билеты. И он говорит, нам, пожалуйста, 3 билета на «Остров проклятых».
3: Вот, поэтому ему дали на детский утренник.
1: На остров проклятых.
3: Потрясающе.
2: Кстати, ударение, в конце концов.
4: На русском радио. Реклама на русском.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
3: Новый сезон.
1: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, срок. Как вместе порядки получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
11: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русские перцы. Утро сделаю хорошим.
1: Русские перцы.
0: На русском радио.
2: За что вам до сих пор немного стыдно, хотя прошло уже много времени? Расскажите, поделитесь. Мы вас не будем пристыжать заново. Наоборот, посмеемся, и чтобы вы отпустили эту ситуацию.
3: Мы над вами посмеемся. Да. На ситуации.
2: Да, да, да.
4: Вот нам Слава написал: я в детстве пришел в гости к бабушке, а ее не было дома. Но я знал, где ключ. Зашел, а на столе стоит гора пирожков с яблоками.
3: И
4: я съел очень много. И потом, когда бабушка пришла, она еще вдобавок накормила меня ими. Смотреть на яблоки больше не могу.
3: Что, вот за это, ну, правда, мне такое случалось очень часто. В детстве. За это не может быть стыдно. Ну, не может быть стыдно. Ну, а зачем было оставлять вот пирожки на столе? Ну, для чего?
4: Как бы да. Она все равно тебя ими накормит.
3: Что это за какая-то непонятная проверка, понимаете ли? Что это такое? Вот. Ты приходишь, и вот пирожки. Что, их пересчитать, что ли, должен?
2: Нет.
3: Накрыть их, что ли, должен?
2: Ты должен их спрятать.
3: Да. Потому что я смотрю, вот по-любому, там же лишние.
2: Да.
3: А лишнее? Все лишнее мне. Все лишнее мне.
2: Ну, знаешь, кто-то будет худее.
3: Ты будешь худее, потому что я твои пирожки тоже съем.
2: Да.
4: Вот. Ладно, Света вот нам написала, была у нее история, за которую ее муж называет Семен Семенович. Потеряла она, значит, перчатки зимой. Руки сильно мерзли, все обыскала. В итоге оказалось, что перчатки благополучно всю неделю лежали в шапке, которую я носила на голове. Теперь я, если что-то потеряла, муж предлагает: ну, посмотри, может, в шапке лежит это. Что ж там за шапка-то такая была?
3: Шапка Мономаха.
2: Давайте про голову продолжим сообщение. Написал нам Гульнар. У нее был случай, она пришла в бассейн, надела очки, плавает себе. Значит, а в клубе вокруг бассейна лежаки с отдыхающими. Замечаю, что на меня все смотрят. Очень странно. Очки для плавания у меня были похожи по форме на очки авиаторы. Подплываю к бортику, и в отражении зеркальной поверхности стойки для прыжков вижу, что я наоборот надела очки.
3: И
2: было
3: чё?
2: Очень стыдно. Я не понимаю, как вы туда плавали.
3: Нормально. А что, а почему ты мне вода в глаза?
2: Да,
3: да пофиг.
2: Чего-то мне в глаза вода попадает.
3: Это модные. Это ну,
4: что-то какие-то очки неудобные вообще.
2: Ага.
4: И вообще у вас кружка какая-то странная.
3: Да,
4: дна
3: и бассейн непонятный, и вода невменяемая.
4: Не, а кружка странная. Дна нет, а верх запаян. Это что за дела вообще?
5: Ты говоришь.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы». Русские
1: перцы. И у нас от неба до самой земли дожди, но не обычные, а денежные, потому что впереди у нас игра против правил.
2: Угу. И но не лучше... будет вам стыдно, если вы нас заберете.
3: Знаете, ребят, если просто монетки летят с неба, это больно, поэтому это больно. В любом случае вы как бы...
2: Отойди, зонтиком. Поставь ведро.
3: Да, поставьте ведро, потом насобираете.
1: Вот сколько купюрами.
3: Купюрами? Да. А, это приятно.
1: По 10 рублей же есть купюры.
2: Осенний листопад.
3: Уже и по 5, кстати, вернули.
2: Опять вернули?
3: Да.
1: Так что все.
2: Давайте хотя бы разменяем, не знаю, по 100 рублей. Чтобы...
3: Кстати, это, ну, если, допустим, две рыжие купюрки полетят, то это уже как такой первый осенний листок, сорвавшийся с дерева.
2: То есть, получается, я одна большая рыжая купюра?
1: Ты одна большая рыжая.
2: Не надо. А потом будет стыдно за то, что ты так меня назвала.
3: Нет, Антон, ты одно что-то большое рыжее без купюр.
2: И пока вы звоните по номеру телефона, я ударю Диму.
3: 8495-995-105,7. А, не догонишь,
2: иди
3: не
2: сюда,
3: догонишь.
2: Иди сюда.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. БАЛ. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: рекомендация специалиста.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: А что, если родительских собраний никогда не существовало? А родители просто уходили веселиться, пока мы драили всю квартиру? А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Баблишко надо?
2: Надо.
1: Это игра против правил. Прямо здесь начинается. Вот русские перцы 10 тысяч рублей сейчас разыграют. Сначала 5, потом 5. Оленька дозвонилась из Лабинска. Оля, здравствуйте.
3: Из Лабинска.
1: Ольчка. Лабинск.
3: Лабинск.
4: Лабинск, правильно.
3: На букву А?
4: Да, первую.
3: Интересно.
2: Ой, Олечка, здравствуйте. А можете, пожалуйста, выключить громкую связь? Мы так себя слышим, не очень красиво.
3: И вы так денег вообще не заработаете, если вы будете там с помехами отвечать.
1: Потому что какой-то свист. А как говорится, если свистеть будете, денег не будет.
3: Вот именно. Антон всегда...
4: Сейчас я в помещение зайду.
3: Давайте. Зайдите,
1: пожалуйста. В помещение, закройте дверь. Пришлите нам
2: геолокацию. И глаза закройте.
1: Закройте глаза, мы будем доставлять вам удовольствие сейчас.
2: Да, вам деньги будем вас бросать.
3: 5 вопросов будет, 20 секунд на раунд. Отвечайте, пожалуйста, неправильно, но логично. И если все сделаете верно, то заработаете 5000. Потом мы повторим этот успех, и вы получите еще 5000, либо 0. Ну, в общем, вот такая вот перспектива.
1: Почему ты в проброс говоришь, что человек все пропукает? Получите 5000, либо 0, либо вы просто обломаетесь и, короче, ничего не выиграете.
2: Не-не-не, мы верим в Олечку, у нее все получится.
1: Верю в Олю, да.
3: Алюся, вы готовы?
4: Да, меня слышно?
3: Слышно.
1: Да, нормально.
3: Все,
1: да,
3: Оля,
1: да,
3: отвечайте, пожалуйста, четко, быстро и неправильно. Поехали.
4: Хорошо.
1: Блюдо из размятого картофеля.
4: Чеснок.
1: Чем чистят зубы?
4: Веником.
1: Кто живет в улье?
4: Муха.
1: Что кидает в баскетбольное кольцо?
4: Обувь.
1: Каким животным был Леопольд из мультика?
4: Зайцем.
1: Итак, Алюня отжала пятачок.
2: Да, отжала. Хорошо отвечала.
4: Круто.
2: Ладно, первый вопросик был не очень, конечно, логичный ответ. Ну, ладно.
1: Давай позовем дьявола.
3: Ну, как блюдо из размятого картофеля, чеснок. А чё нет-то?
2: Ну, ладно.
3: Чеснок — это тоже блюдо иногда.
1: Давай, включай свои колдовские чары, дьявол, давай.
3: А, дорогая Оля, у нас для вас есть вариантик получше. Вы можете заработать прямо сейчас вот с таким же успехом, но не 5, а 10 тысяч рублей.
1: Оля, Оля, это сделайте, это сделайте.
3: Там есть мелким шрифтом еще надпись такая: если платить не так, как надо, то получите ноль.
1: Оля, не доверяй ему.
2: Тот самый ноль, который ты говорил.
1: Оля, не доверяй.
3: Дырку от бублика.
1: Оля, лучше 5000 в кармане, чем 5000, которые сурить.
2: Но кто не рискует, тот не зарабатывает.
3: Оль, что решаем? Играем в суперигру?
4: Да.
2: Да?
3: Играем?
4: Да.
3: Итак, поехали. Суперигра.
1: Что жених надевает на палец невесте?
4: Штаны.
1: Кто написал «Мой Дадыра»?
4: Пушкин.
1: Что показывает компас?
4: Сережку.
1: Какой материал притягивает магнит?
4: Ситец.
1: Что перебрасывает теннис?
2: Да, не повезло. Оль, не повезло. Но слушайте, вы были в одном шаге уже буквально,
1: ребят,
2: от победы.
1: У меня предложение. Вот... Давайте бить Морозова, потому что это же он ее, это самое...
3: Нет, я
2: сама согласилась.
3: Я намекнул просто.
1: Вот ты, конечно, Дима.
2: Олечка, не расстраивайтесь, не грустите, пожалуйста.
3: Я два раза предупреждал,
1: Оль, может быть ноль.
2: Ничего страшного не случилось. Вы азартная, классная, веселая, позитивная, невероятная.
4: Спасибо.
2: Да, вы позвонили на всю страну, доказали, что кто не рискует, тот не рискует.
1: Олечка.
2: Зато вы получили удовольствие. Все, кто радует.
1: Олечка, любимая, не были богатыми и нефиг начинать. Все нормально.
2: Звоните нам еще.
0: Игра против правил на русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
8: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
9: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
15: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
16: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
17: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
1: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону! Я талант!
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Все будет хорошо. Осень. Золотое настроение. Песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио. Зачем?

0: могут начать блокировать звонки банков без маркировки. Министр цифрового развития Максуд Шадаев обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой воздействовать на банки в вопросе заключения договоров с операторами связи на маркировку вызовов. Сейчас более 90% компаний на банковском рынке уже выполнили требования. При этом крупнейшие кредитные организации либо уклоняются от договоров, либо заключили, но не исполняют. Минимальный размер оплаты труда в стране вырастет на 6,8% в 2027 году и составит почти 29 тысяч рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, передают РИА Новости. К 2030 году минимальный размер оплаты труда планируют поднять до 35 тысяч. Такую задачу перед Кабмином еще в 2024 году поставил президент. Покупатели маркетплейсов хотят видеть данные о страховке в карточках товаров, особенно при покупке дорогих вещей. Для большинства пользователей информация о страховой защите товаров и складов могла бы повлиять на выбор маркетплейса, показал опрос. При этом покупатели не всегда готовы ждать дольше ради дополнительной защиты. 22% выбирают быструю доставку со склада, о страховании которого нет данных. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».
1: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
3: Русские перцы.
4: Вот если бы нас было двое, то мы бы были бы тру-ля-ля и тра-ля-ля. А вот третьего как назвать?
5: У-ля-ля.
4: У-ля-ля. Да. Вот так надо, значит. У-ля-ля. Значит, Антон, тру-ля-ля.
6: Так.
4: Я тра-ля-ля.
5: Да.
4: А ты тра-ла-ле-ла, тра-ла-ло.
5: А, я думаю, все-таки у-ля-ла.
6: А за что ты так?
5: Почему я тра-ла-ла-ла сразу?
4: Нет, у-ля-ля ты будешь вечером сегодня, ну, пятничным. А ну, сегодня пока тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла.
6: Ничего себе!
5: Такие планы мне Морозов строит, ух.
6: А что намечается? А ты в курсе этих планов, что у тебя сегодня
5: уже
6: будет?
5: Уже да.
6: А, да, ну ладно.
4: Не, у нее еще и свадьба в воскресенье. Ну, не ее.
6: Да, наконец-то!
5: Моя племянница сегодня выходит замуж.
4: Вау.
5: Аплодисменты. Анечка, Анюточка, дорогая, я тебя поздравляю.
6: Горько.
5: Горько будет. А, ну, просили, кстати, в воскресенье будет церемония там для гостей, да? Все для родственников. Но просили Горько не кричать.
6: Не кричать.
5: Ну, я, может быть, крикну, а вдруг мне стыдно потом станет, что я забыла, по старинке крикну.
4: Ребят, вы знаете, давайте мы всех предупредим, вот всех гостей, кто собирается на свадьбы, ведите себя прилично.
5: Хорошо.
4: Потому что потом ведь вас же там снимают, там же есть всегда оператор, видеограф. После этого посмотрите
6: все
4: фотки и видео.
6: Все может быть использовано против
4: вас. Конечно, может быть стыдно.
6: Звездой интернета.
4: Может быть стыдно. А мы сейчас, кстати, спрашиваем, почему нам никто до сих пор не рассказал по сегодняшней теме. У нас вопрос, за что вам до сих пор стыдно, хотя прошло много лет, почему никто не написал, как вы себя на свадьбе, например, вели,
5: да,
4: на чужой или на своей, да.
6: Да, если я буду вспоминать все свадьбы, на которых я себя вел.
5: Да ты не пьешь.
4: Ты не пьешь. Что тебе там? У тебя скучные свадьбы,
6: Антон. Я и не гулял ни на одной свадьбе, я их вел. Это обидно, знаете.
4: Ну вот, не рассказывайте истории никому, Антон.
6: Может, я к своей племяннице скажу, поем хотя бы, правда.
5: Приходи, там на 5 кг на человека.
6: 5 кг на человека?
5: Да.
4: Съеденной еды 5 кг.
5: Заказывали.
6: Ты давно не брала меня на какие-то мероприятия?
5: Поехали, Антош.
6: Пожалуйста. Вот там
5: адрес скину.
4: Ребят, ну что вы все время уходите от темы? Расскажите, куда писать.
5: Мы любим поболтать просто с Антошкой.
4: Ну давайте я микрофон выключу, вы болтайте сколько хотите.
5: Хорошо, мы ждем, пока вашу историю будем мы болтать. Пишите в наших мессенджерах, пишите в нашей группе в ВК. И, конечно, не забывайте про канал в Максе.
6: Вот, теперь доволен?
5: Все сказала
6: она, да?
5: По теме же сказала.
6: А что ты выпендрился, я не понимаю.
5: Ну все,
6: вот,
5: у-ля-ля, тра-ля-ля,
6: тра-ля-ля.
5: Ну Поль, да,
6: короче,
5: поехали.
6: Короче,
5: я заеду за тобой.
2: Русские перцы на русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Ну, стыдно, расскажите, где вы опозорились, за что вам стыдно? Вот, например, я не знаю, это, кстати, какая статья Уголовного кодекса?
2: Какая?
1: Вот Лилечка нам написала, ей стыдно за это, когда она закончила только 8 классов средней школы. Сестра, которая старше ее на 7 лет, каким-то непонятным способом уговорила сдать за нее экзамен по математике в институт. Тогда еще лично ходили сдавать. За 2 консультации перед экзаменом я практически изучила материал за 9 и 10 классы. В итоге сдала экзамен на 4, но когда оценку преподаватель хотел поставить в зачетку, увидел фото абитуриента, понял, что экзамен сдает совсем не тот, кто должен. Лиль, по-моему, вы что-то выдумываете. Какая зачетка у абитуриента?
3: Да.
2: Абитуриент? Ну, да. Видимо, может, перепутала. У студента, у абитуриента нет, конечно, никакой зачетки. Там может быть личное дело, только
1: ректору,
2: с фотографией.
1: Да.
3: Нет, еще и никакой статьи.
1: Нет, у абитуриента еще вообще никаких документов нет, потому что вы еще не поступили, вы не числитесь в институте.
3: Если ты имеешь в виду про подлог документов, то как бы, ну, это нет, это не та статья.
1: Это подлог лица получился.
3: А-а-а.
1: Вот здесь какая статья,
2: все,
1: дорогие
2: уже
1: адвокаты?
2: Все, уже срок давности вышло, никакой.
1: И срок годности лица тоже, кстати, вышло.
3: Вот это, кстати, да, я вчера в зеркало смотрел.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
2: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
3: Реклама на русском.
4: Позаботились и выбрали лучшее?
5: Да, в магазинах да.
4: Майонез оливковый «Мистер Рика» 67%, 800 миллилитров за 169 рублей 90 копеек.
5: Да, за выгодой сюда.
4: Цена действительно по 7 октября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
6: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк «Зубатки» замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
7: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
8: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском.
1: Ой, знаете, что сейчас произойдет?
2: Что?
1: Сейчас мы все узнаем, за что Димке было стыдно.
2: Ой, ну много у меня таких историй. Я вообще как
3: Давай,
2: бы открывайте. Не стесняюсь рассказывать. Да, стыдно мне было. Дико стыдно за плохую память частенько. Память на имена, на лица.
1: О, это тоже у меня есть.
2: Я просто вспомнил, да, сейчас историю, когда на первом или втором, наверное, вечере встречи выпускников нашей школы на входе продавали книги. Значит, там была такая традиция. Покупаешь книжку, оставляешь ее в дар школе, угу. А деньги выручены, они куда-то там идут на нужды школы, на благотворительность и так далее. И еще надо было подписать. Вот ты покупаешь книжку, подписываешь ее, что это ты приобрел для школы, вот такую-то книгу. Там на выбор, значит, было несколько разных. Не помню, что я купил. Но, в общем, помню, что я написал. Писал. Благодарность преподавательнице русского языка и литературы за то, что благодаря ей я поступил в университет, на филфак. И только спустя уже 2 дня после этого, когда уже приехал домой, я понимаю, что я написал, значит, имя, отчество учительницы, правильно,
1: да.
2: А фамилию я написал нашей школьной медсестры Ирочки.
3: Нормально, хорошо, да, хорошее ощущение.
2: Я думаю, что со мной было в тот момент, когда... Ну, у них частично похожи фамилии. Думаю, уж очень стыдно.
1: Ну, Ирочка вот... на тебе, может, тоже помогала как-то...
2: Ну, мы с ней постоянно, да, я постоянно впитывать. На переменках бегал к нашей медсестре покалякать.
3: Ну, и что,
2: она мне очень нравилась. Ну, не знаю, то есть где-то в библиотеке школьной лежит эта книга, где Франкенштейн какой-то вместо пожелания. Имя и отчество Елены Николаевны, а фамилия Ирочки.
3: Ну, исправить-то невозможно.
1: Все, что написано пером, уже не вырубить.
2: Да.
1: Топором.
3: Ну, я могу попробовать.
2: Как говорила моя, знаешь, повариха нашей школьной столовой, фарш невозможно провернуть назад.
3: А почему говорила? Все-таки провернула.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
7: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
8: Не пропустите!
9: На НТВ!
8: «Виа Суперстар».
9: Новый сезон!
7: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто», ОГРН 123 770 053 35 86, Москва. Приложение «АОТ-Банк» 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы». Русские
1: перцы. Ну вот за что вам было стыдно? Давайте, рассказывайте. В тему свадьбы написал нам Николай. Значит, на свадьбе по старой традиции украл невесту. Легко подхватив ее на руки, помчался на улицу, услышав громкий топот позади меня, оглянулся посмотреть. Не оглянулся я. Значит, и не заметил канаву, которая была впереди. Значит, естественно, сначала положил туда невесту, а потом уже благополучно сверху приземлился сам. 30 лет прошло, до сих пор стыдно. Да.
2: Ну, что такое-то? Зато есть что вспомнить.
1: Потом начались грязные танцы, видимо.
2: Самые крутые свадьбы, это когда, знаете, когда там кто-то берет нижний бокал из этой пирамиды, вот, или кто-то прям это самое выносит торт и на празе. Вот это вот все. Или когда невесты нечаянно не наступили на платье, она пошла дальше в труселях.
3: Интересная история со свадьбой показывается.
2: Или драка.
1: А ты говоришь, что там только работаешь.
3: Надо почаще.
2: А я на сцене, там метра полтора примерно.
3: Потому что это он первый бокал вытаскивает снизу.
2: Да, и драку-то я начинаю.
1: И торт надкусываешь.
4: Я говорю, свидетели жениха против свидетелей невесты.
3: Вот
4: поехали.
3: Леночка нам написала, мы про стыд сегодня говорим. Случай произошел пару лет назад. Катались с друзьями на теплоходе в Петербурге. Сидела она у открытого панорамного окошка и увидела, что сверху за окном висит большой паук. И я зачем-то захотела его потыкать. Я насекомых не боюсь, но мне казалось, что это будет смело в глазах других. Вот я его трогаю, значит. А он, вместо того, чтобы свалиться в воду за окном, прыгает прямо в салон и ползет на других людей, которые сидят за нами. Люди это увидели. Видимо, в их глазах я была главной злодейкой. Натравила паука на них. Стыдно до сих пор, потому что прогулка как раз заканчивалась, и я взяла, просто сбежала, пока там люди боролись с этим пауком.
2: А пауки вообще дрессировки поддаются, нет?
1: Мы не пробовали. А, ты пробовал?
3: Конечно.
1: Домашний паучок у тебя?
3: Да.
1: Я знаю, что он к деньгам.
2: К деньгам?
1: Хорошим новостям.
2: Погоди, он к письму же.
1: Да, хорошим известиям.
2: А, к платежке.
3: Вообще, я, знаешь, когда у меня, я вижу паучка дома, я ему говорю строго, вот зачем ты здесь, вот зачем
2: ты
3: сюда
2: пришел?
3: А он
2: тебе так отвечает, а ты не пробовал убираться дома? Да?
0: Русские перцы. На русском радио.

0: главное утреннее шоу страны. На русском радио.
1: Морозов, как тебе не стыдно, а?
2: Да мне вообще не стыдно никогда.
3: Стыдно, у кого видно.
1: Да, у меня не видно.
2: У меня проблемы с памятью, поэтому я постыжусь, ну, там, короткий какой-то промежуток времени, и потом забываю сразу.
1: Ну, как можно я похнычу? Я все, да?
2: Я, вот, знаешь, завидую людям, которые жили во времена, когда не было везде камер. Потому что они творили всякую дичь, и никто про это не знал. Ну, кроме как дневники писателей.
3: Ну, это как мы, практически, нашу молодость.
1: Это вы помните вот эту вот шутку?
2: Там тоже, оказывается, компромата полно было.
1: В детстве мне давали рубль, я приносил, значит, спички, приносил сметану, 3 килограмма картофеля, мясо, колбасу, сосиски. А сейчас только везде камеры установили, непонятно, что делать.
2: Да, и, кстати, сейчас вы знаете, что искусственный интеллект проник даже в эти кассы самообслуживания.
1: Да ты
2: что?
1: То есть,
2: если ты хочешь пробить какие-то дешевенькие яблочки по цене дорогих, нет, он их идентифицирует и скажет: «Антон, что творишь?»
1: А я положил однажды на весы, ну, в смысле, на товары, да? Вот, и там он распознавал.
2: Да не вы распознавал.
1: Да, и я смотрю, он говорит: «Введите товар вручную». Я говорю: «Че ж ты тогда, вот я не понял, я жду здесь на 10 минут».
3: А это твоя фотка, Антон,
1: да.
3: Юрий.
1: Антон, сегодня ты получаешь банан бесплатно. А я такой: «Спасибо, не надо».
2: Или он тебе скажет: «А я тебя помню с тех пор, когда ты сосиски-то тырил».
1: Короче, открывается экран, туда Билан такой: «Я тебя помню».
3: Нет, открывается вот эта штучка, куда нужно карточку приложить. Это туда палец. Должок.
1: А можно больше не прикладывать мне туда карточку? Спасибо большое.
2: Палинный пальчик туда тоже не прикладывай.
1: Прекращай уже, Поля, успокойся.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Русские перцы.
0: Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец по ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо поднывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском.
2: В нашей
3: студии появился человек по имени... Тимур Бодров.
4: То есть вы не люди были?
5: Человеков не было, да?
3: Нет. Наконец-таки пришел человек настоящий.
4: Здравствуйте,
5: ребята. Доброе утро.
4: Ну как? Как ты?
5: Я хорошо, очень
4: Отлично.
5: Радует пятница. Очень рады, что вы в полном составе,
3: спасибо,
5: Полиночка.
3: Спасибо.
5: Вот, больше так не поступаю
3: хорошо,
5: вообще. Что
3: хорошо.
5: Такое?
4: Не делай так больше,
3: не
4: так нельзя.
3: Да. Скажи нам, пожалуйста, когда ты краснел? За что тебе было стыдно?
5: Ребята, вы смотрите, вы сейчас рискуете, у меня
3: мы
5: такая
3: знаем.
5: История.
4: Да нет, это ты рискуешь. Мы-то так.
5: Я, короче, однажды в эфире сказал...
3: Вот это слово.
5: Да. Вот, короче, самое драгоценное в эфире, чтобы слушатели понимали, это рекламные блоки.
3: Uh-huh.
5: Вот никак нельзя. Вот, и я однажды выхожу в эфир и понимаю, у меня что-то там все полетело, вся схема вот этих вот файлов. И я в эфире и пытаюсь еще все наладить, чтобы все сработало, чтобы реклама вышла, чтобы все было хорошо, чтобы денежки компания не потеряла. И у меня ничего не получается.
4: И ты как произнес...
5: Нет, и я что-то шаманил, и в итоге ничего не получилось, и вышло криво, и я так от всей души, так сожалею.
4: Ну что сказал-то? Да какую букву-то хотя бы?
5: Не буду говорить.
4: Люди подумали, что
5: мне
4: это новая
5: торговая
4: марка. Может, люди подумали, что это реклама и новая торговая марка, и пошли искать ее.
6: Да,
4: понимаешь?
6: Запомни мою любимую фразу. Даже на солнце бывают пятна.
4: Да ты что?
5: Ну, давайте, вы теперь признаете, бывало такое?
4: Конечно. Вообще неоднократно. Вообще неоднократно, понимаешь?
5: Ладно, тогда не буду.
4: Но я, в отличие от тебя, не шаманил. Я мизулил. Нормально было все. Роскомнадзор мне в помощь.
6: Так, все, ребята, нам пора.
3: Все, мы поняли.
4: Да, ладно.
3: Ладно, мы пошли. Действительно, выходные уже здесь как-то ощущаются, да?
4: Ощущаются.
5: Обычно, когда
4: вот когда нас меняли утром, мы в выходные ощущались прям сразу. А сейчас нет. Это Морозов, это Жуков, это Юрий. Вам до свидания. Подробно здесь оставляем. Пока.
3: До понедельника, хорошего дня.
0: Главное.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Новая песня на русском. Давай на самый век,
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Пассажирский поезд получил повреждения на железной дороге на границе Ульяновской и Самарской областей. По предварительным данным, в поезде находились жители второго региона. Пострадавших среди пассажиров нет. Подробности происшествия уточняются. Движение поездов к этому часу восстановлено. И к другим темам. Председатель Палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о законе.

0: исключения вычета 50 тысяч рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тысяч рублей. Стандартные методы повышения вовлеченности сотрудников, такие как похвала и регулярные встречи с руководством, уже не так эффективны в управлении, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Специалисты советуют использовать менее очевидные подходы. Например, официальное право сотрудника периодически отказываться от непрофильной или неэффективной задачи без негативных последствий для оценки работы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и любимая музыка для вашего настроения на Русском радио.
1: Новости. Новости. На Русском. На Русском радио. Тимур Бодров.
2: Да, и все-таки предвкушение выходных работает лучше любого энергетического напитка. Да, мы можем не выспаться, быть очень уставшими, но пятница меняет ход дел. Да, пятница, потому что это не просто день недели, это наш главный легальный допинг для психики и тела. А в компании с Русским радио это вообще идеальный комбо. Хочется улыбаться, легко в танце двигаться в сторону выходных. Пусть все так и будет, друзья. Я, Тимур Бодров, позабочусь об аккомпанементе. Погнали! Я знаю,

0: Русское радио.
1: Сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Русское радио, все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
2: Стоит своих денег?
3: Да, в магазинах да.
2: Пельмени «Гордость Сибири Цезарь» 800 граммов за 279 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 7 октября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Ищу красивую, умную, с квартирой и достойной зарплатой. О себе. Мамина радость Антон.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: к счастью, в столице сейчас не так дождливо, как поет Мия Бойко. Но самое главное, на выходных ожидается отличная, вполне себе, сухая погода, так что осадки не должны испортить нам планы. Ну а если в вашем городе пасмурно, холодно, то, уверен, вы знаете, чем себя занять. Мое любимое дело в этих случаях – профессиональное ничего не делание. В этом я спец. Вот. Ну или кулинарный анабиоз, шарлотка, плед, какао и русское радио созданы друг для друга.
1: Русское радио.

похороним друг друга. Я ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Мне украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь у нас пролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
1: Его глаза козы, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в 90 пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
16: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: vb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Я не смогу забыть тебя, я не хочу забыть тебя. Конечно, как ты ее забудешь, Джонни, когда каждый час проверяешь ее статус в сети, сторис пересматриваешь. А чтобы так не страдал парень, давайте пожелаем ему провести выходные в месте, где интернет вообще не ловит. Например, у меня на родине, в глухой сибирской тайге, чтобы он не мог написать ей свое легендарное ночное «Спишь?».
1: Русское радио.

0: одна из моих самых любимых песен «Гостей из будущего», «Так отважно». И это, кстати, не просто танцевальный хит, а глубокое философское произведение о перерождении душ, по крайней мере, так говорила сама Ева Польна, о том, что человеческая душа способна выгорать дотла, а потом перерождаться для новой жизни. Вот, по-моему, это вообще идеальный синопсис наших с вами предстоящих выходных. Попробуем обнулиться, переродиться в понедельник, вернуться свежими, отдохнувшими. Ну, по крайней мере, попытка не пытка.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна? Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там забью дыхание, набегу, тебя найду и не отпущу. Русское радио. И как священную мантру, все повторяю я и на твое. Только любимое. Лучше. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красиво, свои 18. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
5: Не пропустите.
6: На НТВ.
5: Виа Суперстар.
6: Новый сезон.
4: Завтра в 21:20 на НТВ. 16+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот он, крик души парня в отношениях с девушкой Любой, у которой, ну, буквально не закрывается рот ни на секунду. Не говори мне ничего, помолчи уже хоть немного, сколько можно. Есть вообще предположение, что девушка-героя моя коллега, радиоведущая. Вот поэтому давайте я от греха подальше, болтать много не буду. Тем более пятница, тем более хочется поменьше работать. А давняя примета, чем меньше Тимур Бодров болтает, тем больше песен успеет поставить на русском радио. Так что отключаюсь, вас оставляю в компании Филатова Кэрос.
1: Русское радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С сегодняшнего дня на всей территории Томской области начинает действовать режим повышенной готовности. Решение принято для более эффективного регулирования численности медведей и обеспечения безопасности граждан. Полиции рекомендовано наладить взаимодействие с областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства. Главам муниципальных образований поручено пресекать бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных. В стране на 30% увеличилась численность заболеваний от вейпов, которым подвержены чаще всего молодые люди. На этом фоне с 1 октября будут выдавать лицензии на розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. А с 1 марта 2027 года субъекты получат право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина. Обслуживать автомобили в стране становится дороже. Медианный чек в автосервисах за 9 месяцев вырос на 11%, почти до 6 тысяч рублей. Причина – возраст автопарка. Почти 70% легковых машин старше 10 лет против менее 50% в 2000.

0: Да, брак, супружество – это как теннис парный. Играть нужно строго в одной команде, а не друг против друга. Вот такая вот идеальная синхронность. Он знает, где лежат чипсы, она где пульт от телевизора. Ну и вообще, да, пятница – традиционно свадебный день, поэтому всем молодоженам желаю, чтобы любовь была крепкой, как утренний кофе, а терпение друг к другу бесконечным, как хит-марафон на русском радио. Песен классных я, Тимур Бодров, для вас приготовил ой как много. В этом часе Сергей Лазарев, Валерия, Амирчик, Алсу, Максим, Мод. И вот через секунду Ирина Дубцова.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Оренбурге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Первый выбор. Качество без переплат. Стейк Зубатки замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
2: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: как никто.
1: Да, подумал я, что перемены — это как поход к стоматологу. Процесс пугает, лицо в моменте выглядит, ну, так себе. Но в итоге, как пел только что мод, красиво. И мы улыбаемся на все 32 зуба, ну или сколько их там осталось. Короче, не будем бояться перемен, чего-то нового. Главное — сделать первый шаг и не бояться, что если что-то пойдет не так. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее по одному расписанию.
2: Мне к тебе.

0: Реклама на русском.
1: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
12: Я слышал, на Невском новое преступление.
13: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
15: Ничто не вечно! Даже неудачный день длится всего 24 часа. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Чертовски романтичные, не пара, но суровая реальность жизни нашей доказывает, что некоторых людей Бог создавал как будто бы в пятницу вечером или за 5 минут до конца смены. Лично у меня, чем ближе выходные, есть подозрение, что я придуман министерством лени и прокрастинации. Ну а что, можем себе позволить. Мы так хорошо поработали на этой неделе, что заслужили все радости жизни. Из музыкальных радостей на русском далее встречи со Стасом Пьехой и Алсу.
1: Русское радио.

0: На русском радио «Афиша».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Кинотеатры продолжают раздавать новые старые добрые сказки, которые, впрочем, 12-летний Иван Добрынин считает скучными выдумками. Конечно, в гаджетах интернете куда интереснее, но однажды все меняется. Случайно открыв старинный сундук, Ваня переносится в загадочный мир, где оживают знакомые с детства персонажи, а за каждым поворотом скрывается опасность. Чтобы вернуться домой, Добрынину предстоит пройти кучу испытаний. Не горстку, кучу. А еще встретиться с нечистой силой, обрести новых необычных, но надежных друзей и понять, наконец, что не в телефонах, а в древних сказаниях скрыта настоящая мудрость, правда и ответственность. Чему он и научится в финале. Наверное. Не буду все рассказывать, вам же еще смотреть. Волшебная комедия, хит сентября и масса звезд — это все про «Как Иван в сказку попал». Вот уже как неделю идет в кино. Детей не забудьте. 6+.
0: Русское радио.

0: Не ошибусь, если скажу, что буквально для каждого российского артиста счастье – это получить заветную награду на церемонии «Золотой граммофон». В том числе, друзья, в ваших силах сделать счастливыми любимых исполнителей и, между прочим, стать свидетелем этого триумфа. Сейчас расскажу, что нужно делать. Итак, у вас есть возможность повлиять на итоги года. Для этого заходите в группу «Русского радио» в «Одноклассниках». Там в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. Выбирайте три любимые песни 2026-го и таким образом помогите любимцу стать частью супершоу 5 декабря. И главное, вы там, на этой церемонии, можете оказаться, потому что среди проголосовавших мы разыграем приглашение на «Золотой граммофон». Так что удачи!
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
9: Не пропустите.
10: На НТВ.
9: Виа Суперстар.
10: Новый сезон.
8: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
7: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Пароль ВТБ для бизнеса.
15: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
16: А второе?
15: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не...

0: прижаться тебя к лицу.
1: Конечно, группа Мутурман никогда не работала на пятидневке с 9 до 6, иначе бы их песня называлась по-другому. «Не вставай, сиди и танцуй». Да, потому что офисный стул, по-моему, это идеальный хореографический станок. Эти знаменитые танцы коленкой, локтями, бровями. А впереди, друзья, выходные, а там вообще танцы элитные, лежа на диване.
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: В России резко выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировали более 730 тысяч новых случаев. Это почти на 35% больше, чем недели ранее. Среди выявленных вирусов встречаются свиной гонконгский грипп, риновирусы и парагрипп. При этом ведомстве отмечают, что ситуация пока развивается в соответствии с прогнозами. Для профилактики Роспотребнадзор советует людям чаще мыть руки и избегать большого скопления людей.
3: Налоговая начала использовать искусственный интеллект для оценки финансового состояния бизнеса. Новый инструмент помогает службе оценивать вероятность банкротства компании и возможность вернуть долги. ФНС пояснили, что нейросеть собирает налоговые и другие данные о компании, изучает ее активы, долги и операции. После работы ИИ результаты проверяет специалист. В налоговой рассчитывают, что нововведение поможет чаще реструктурировать долги компаний вместо их банкротства.
4: 10 вузов ввели набор студентов в этом году в Калужской области. На первый курс поступило свыше 6300 человек, более половины из них – научные отделения. В этом учебном году в вузах региона было выделено почти 2000 бюджетных мест. Высокий спрос отмечен на медицинские, IT, инженерные и педагогические направления. При этом в педагогике вырос интерес к естественно-научным и математическим профилям. За последние 5 лет в вузах открылись новые специальности, ориентированные на потребности экономики региона, развития промышленности, сферы IT и медицины. Растет в регионе число выпускников, набравших высокие баллы на ЕГЭ. В этом году именная стипендия назначена 540 студентам. Это почти на 200 больше, чем годом ранее.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском. Тимур Бодров.

0: Петербурге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
2: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
3: Реклама на русском. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк Зубатки замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
6: У них всех один рюкзак.
5: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
7: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу Калуга, Анинки, Резванская, 6.
8: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
16: Что слушает страна?
17: Ветер меняет направление.
16: Русское радио.
18: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
16: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Вот такая глубокая, взрослая и очень личная история от Мити Фомина. Ну да, согласитесь, так бывает. Не дай бог, мужчина проявит сомнение, эмоцию недопустимую и уж тем более открыто попросит прощения. Да, но уметь просить прощения, по-моему, это не слабость, это наоборот проявление огромной внутренней силы. В общем, друзья, если есть кто-то, кому нужно сказать это важное слово, лучше сделать это прямо сейчас, короче, не дожидаясь, пока абонент станет недоступен.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Конечно, можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пароль. ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
8: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Если водитель перед вами не включает поворотники... Может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Лиза Морозова и «Тысяча роз». И это, в общем, неудивительно, потому что, если верить статистике, почти 60% дам, девушек в стране нашей в качестве подарка идеального предпочитают именно букеты. Так что, парни, мужчины, цветы, ну, это ваш безопасный пропуск в счастливые выходные и не только. Далее в рейтинге ювелирка, путешествие, парфюмерия, куда без нее. Но главное, мужчины, забудьте про этих плюшевых медведей и фарфоровых ангелочков. Эпоха пилисборников прошла. Девушки, как видите, голосуют за практичность и эмоции.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Да, история шоу-бизнеса показала, не такие уж они неделимые субстанции Артем и Анна, Артик и Асти. Хотя есть подозрение, что песня, отзвучавшая про неделимость, на самом деле посвящена Диме Лорену. Дима Лорен, именно он в этой музыкальной Санта-Барбаре оказался тем самым мудрым родителем при разводе, не стал выбирать чью-либо сторону, а взял, что называется, совместную опеку над душами всей страны. Да, именно Дима Лорен пишет блокбастеры как для новой солистки Артика Асти Севиль, так и для сольной Анны Асти. Дима, мое восхищение.
1: Русское радио.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск, Сыктывкар.
3: Вся

0: рублей. Бизнес-убыть.банк.
1: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональные предложения у официальных

0: Модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Когда он мне сказал, что я крепкий профессионал, надежный друг и интересная собеседница, поняла, что я ему не нравлюсь. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: Сергей Лазарев и его курс по ориентированию на местности. Ну а как там ваши внутренние компасы, друзья, в эту пятницу? Могу предположить, как бы мы ни настраивали свой навигатор на ЗОЖ, пробежку или кефир, стрелка все равно предательски разворачивается в сторону ближайшего магазина у дома, кафе, а то и холодильника. Но если ваши ориентиры в эти два дня немного собьются, не паникуйте, не переживайте. Это не техника подвела, это сработал план по спасению нервной системы.
1: Русское радио.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Согласно отчету Центризбиркома, недействительными на выборах были признаны чуть более 1% бюллетеней. И к другим темам. Минпромторг определил размеры технологического сбора для смартфонов, телефонов и ноутбуков, сообщает Интерфакс. С 1 декабря платеж составит до 992 рублей за единицу продукции в зависимости от категории устройства. Ставки будут зависеть также от наличия данных о товарном знаке и модели в системе маркировки. Перечень товаров, для которых нужно будет платить техсбор, могут расширить. Софеди предлагают объединить базы нарушителей всех авиакомпаний и увеличить срок отлучения от полетов. Сейчас в нашей стране за нарушение порядка действует лишь годовой запрет на полеты у одного перевозчика. Кроме того, многие ситуации, связанные с деструктивным поведением, просто не подпадают под действующие статьи Кодекса об административных правонарушениях. Правительство уже подготовило положительный отзыв на законопроект. 56% россиян готовы отказаться от нейросети, которая не разбирается в российской культуре, менталитете и особенностях жизни в стране, показал опрос. 62% респондентов считают наиболее полезным сценарий, при котором нейросеть встроена в привычные сервисы и помогает решать повседневные задачи. При выборе россияне также обращают внимание на доступность и удобство использования. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Ну, не такая уж она и странная свобода эта. Вполне себе заслуженная, да? И этот сладкий туман пятничного вечера тоже подступает. Рабочие мысли улетучиваются, трудиться хочется не очень. Не очень. Главное, чтобы пятница не подвела, не включила послеобеденный режим слоумо. Ну и вообще, пусть время сегодня пролетит со скоростью света, и мы телепортируемся в объятия к родным и любимым. Среди родных и любимых на русском в этом часе Филипп Киркоров, Зиверт, Валерия, Артур Пирожков, Ольга Серябкина. Буду с вами и я.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Метеорологи завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений слабый, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Выгода и вкус?
3: Да, в магазинах да.
2: Сыр сливочный «Натура» жирностью 45%, 400 граммов за 369 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 7 октября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкус. Вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Калуга, встречай. Революция в омоложении век. Уникальная процедура безоперационной блефаропластики. Подтяжка кожи век без боли и гематом. В Центре красоты и здоровья VL Clinic. Звоните 227-749.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
12: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк «Зубатки» замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
14: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
15: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
16: Несмотря на все такое, ничего еще не все.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
18: Что слушает страна? Любим.

0: Итак, друзья, кто заказывал идеальный аккомпанемент для пятницы? Вот он только что. Получите, распишитесь. И вообще, это не просто песня, а такая инструкция по переходу из состояния «уставший офисный планктон» в режим «неотразимый король танцпола». Ну и пусть, да, разумеется, все как в песне случится само собой. Идеальный вечер, вкусные напитки, приятная компания. Хотя у нас тут на русском компания подбирается более чем приятная. Юлиана Караулова, Владимир Пресняков и Виа Сливки.
1: Русское радио. Золотая история. Сливки. Высшее облако.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Теавто» 0+.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додопицца.ру» и приложении. Продавец по ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Бизнес — это про выгоду. А Сбербизнес-карта — это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». «Сбер» — ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Ну что там у вас на Невском?
7: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской? Как?
6: Тоже не тише.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
9: За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Только в пятницу после обеда понимаешь, в принципе, жить можно. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

Да, любите ли вы группу «Градусы» так, как любит ее Юлиана Караулова? Да, любит настолько, что даже песню посвятила. Вот странно, правда, что они еще не записали дуэтный трек. Вот, наверное, Юлиана переживает, волнуется, сделать первый шаг не может. Но мы поможем. Мы можем ускорить коммуникацию. Так что, Роман, Руслан, группа «Градусы», может, вы сделаете первый шаг? Ну а мы без зазрения совести можем петь дуэтом. Скоро подпеваем Филиппу Киркорову, Зиверт, Бандерас также в нашем пятничном караоке. Ну а прямо сейчас помните слова? «Забери солнце собою» на русском Елена Терлеева.

Нельзя встречать выходные, мой друг-авантюрист, мой спаситель, курьер, кнопка, авиарежим на мобиле. И, конечно, никак нельзя встречать выходные без той самой песни на русском. Интересно, кстати, что в вашем списке незаменимых, без которых в уикенд вход запрещен? Уверен, много всего, но вот в пункте песенам мы точно сошлись, а иначе бы не встретились здесь на одной волне русского радио.

0: Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации комфорт 2025 года. Не является офертой.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
18: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
19: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Мой план на понедельник. Ждать пятницу. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

А счастье – это когда тебя понимают. И мы счастливы. Мы счастливы, потому что пятница, потому что мы вместе, потому что в следующем часе стартует долгожданный стол заказов. Кому из друзей и коллег передаем ободряющий привет, кого поздравляем с днем рождения, с повышением, с отпуском, кому признаемся в любви. Это все решаете вы, друзья, а я, Тимур Бодров, зачитываю послание. Писать нам нужно во всех мессенджерах, номер прежний, +7 916 003 105 7.

0: Реклама на русском.
1: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
2: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи. Говорят, уже не жди.
2: Всем привет. Это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Более 60 белгородских и курских деревень подключат к высокоскоростному интернету. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В населенных пунктах установят точки доступа для оказания услуг по передаче данных, предоставлению доступа к интернету и услуг мобильной связи за счет средств резерва универсального обслуживания и зачисления части выручки телеком-операторов. И к другим темам. С 1 октября россиянам перестанут выдавать больше 2 микрозаймов по высокой ставке одновременно, а с апреля следующего года количество таких договоров сократится до 1, пишет «Известия». С лета 2027 года Центробанк еще больше ужесточит требования к выдаче кредитов. Юных москвичей и их родителей приглашают лучшие концертные площадки столицы Департамента культуры Москвы. Для ребят подготовили интерактивные концерты, балеты и музыкальные сказки. Так, в осенней афише Дома музыки балет «Золушка» и программа «Джаз детям». В «Заряде» пройдут интерактивный концерт «Бременские музыканты», а на площадках Москонцерта балет «Спящая красавица» и спектакль «Браво, Буратино». Билеты на эти мероприятия можно приобрести в сервисе «Мосбилет». Только 13% россиян собираются открыть бизнес в ближайшие 3 года. Самые популярные направления – розница и технологии. Среди потенциальных предпринимателей также востребованы сферы красоты, строительства, недвижимости и образования. 25% респондентов, ведущих бизнес или планирующих запуск, практически всегда принимают решения с учетом аналитики. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Так, друзья, стол заказов официально открыт для ваших самых искренних, добрых, душевных приветов. Пишите, кого нужно срочно вытащить из офисного плена, кому подмигнуть, кого поздравить, ну или напомнить о своих теплых чувствах, признаться в любви. Для всего этого есть наш номер во всех мессенджерах, плюс 7-916-003-105-7, и для ваших сообщений есть я, Тимур Бодров, приветствую вас. Итак, здравствуйте, любимое русское радио, у нашей сотрудницы Натальи Панкратовой сегодня день рождения. В этот день твои глаза увидели мир, а попа поняла, что ждут ее невероятные приключения. С днем рождения! Желаем вечного кайфа от жизни, любви и страсти без мордастей, поменьше проблем и побольше деньжат. Коллектив швейного предприятия «Автопилот». Маргарита, добрый день, Русское радио. Поздравляю коллег из Минстроя города Курска с днем города. Вера, Лена, Юля, Настя, Катя, вы лучшие. Григорий передает привет из Ижевска другу Юрию, который на 30 лет меня старше, ну то есть его старше. Марина, добрый день, Русское радио. Передаю привет моей дочери, которая сегодня идет со мной к стоматологу. Желаю, чтобы удачно удалили зуб мудрости, а еще большой привет супругу, с которым я сегодня буду делать.

Можно так, чтобы дождь остался вчера, а сегодня было солнце и хорошее настроение. Ну, по крайней мере, солнечная сухая погода. На выходных этого я вам и желаю, и читаю ваши сообщения. Пишет нам социальный фонд Курской области от имени Онова, пишет нам Кристина. Сегодня у нас день города. Мы желаем вам здоровья и больших пенсий. Было бы неплохо. Юлия, привет, Русское радио. Передаю привет самой лучшей бухгалтерии из шахт. Всем хорошего.

0: настроения и хороших предстоящих выходных. Галина Владимировна, Ира, Катя, Наташа, люблю вас. Здравствуйте, Русское радио. Поздравляю своего племянника Никиту Бухмарова из Казахстана. Желаем ему здоровья, счастья, успехов в учебе и... Хотим сказать, мы очень сильно тебя любим и скучаем. Тетя Рая из Адыгеи. Мария пишет: передайте привет всему городу Тейково, своей любимой семье Панковых, мужу Денису, детям Диме и Анюте, а еще коллегам и всем русскороицам. С пятницей! Спасибо!
1: Завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений слабый, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Whitebox», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
3: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Свежесть всегда?
6: Да, в магазинах да.
5: Виноград Тайфи. 1 килограмм за 129 рублей 99 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
10: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк «Зубатки» замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
11: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
13: Что слушает страна?

0: Точное московское 14.17 на русском радио «Стол заказов». На русском радио я, Тимур Бодров, и Анастасия. Анастасия передает огромный привет обожаемому лучшему другу Махмуду Мурчитову. Пусть все в твоей красивой жизни будет шикарно. Ты лучше всех. Настя из Астрахани. Дорогое любимое русское радио, поздравьте меня с днем рождения. Сегодня мне уже 35. Нужна помощь, я заболела. Лежу дома, льет дождь, сильно грустно. Ольга. Оленька, не грустите. Во-первых, давайте будем доверять Вселенной. Если она решила, что вам нужно сегодня дома отлежаться, пусть будет так. И я уверен, вы скоро выздоровеете. Мы этого вам желаем. И помните, отложенное удовольствие, не потерянное удовольствие, праздничные мероприятия обязательно случатся. Елена, здравствуйте, любимое русское радио. Передайте хорошего дня моему отделу, коллегам из технического контроля. Елена Кузина. Марина поздравляет любимого директора Людмилу Андреевну с днем рождения. От всего коллектива желаем ей отличного настроения, здоровья, успехов в работе. Пусть рядом будут всегда самые близкие и любимые люди. Коллектив магазина «Мир» Хостоваров, город Бор. Света передает привет Лене, бог в помощь, у нее генеральная уборка, и маме. Солянка ее просто отвал башки. Владимир поздравляет... передает привет со Старощербинской. Поздравляет супругу Елену Олеговну Мавлютову с юбилеем. Пожеланий крепкого здоровья, успехов в работе. Владимир, благодарю. Да всегда, пожалуйста. И сообщение от Марины. Добрый день, Русское радио. Передаю привет моим детям Арсену и Гаяночке. Очень их люблю.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатое с Довлатовой на русском радио.

0: Ветреная, прекрасная. Максим в столе заказов на русском радио. А нам пишет Марина. Добрый день, русское радио. Передаю привет девчонкам из торгового дома «Купец», город Верещагино. Выше нос, девчули, все будет хорошо у таких позитивных, как мы, и не может быть по-другому. Аня и Таня, привет, любимое русское радио. Передайте, пожалуйста, привет нашей подруге Даше. Мы скучаем. И самые теплые поздравления ее маме Алусе. С днем рождения. Всего самого хорошего. С днем ангела Наталья поздравляет Алексея. Здоровья, благополучия, успехов и денежек побольше. Ольга, так... Ольга, Евгений, добрый день, русское радио. Передайте, пожалуйста, привет камазистам Виталику и Слому, Жене и Сереге. От Евгения на желтом погрузчике. Светлана, пожалуйста, передайте привет Волгоград Надежде Горочкиной. Надежда, ты самая классная, все будет хорошо. Добрый день, русское радио. Поздравьте, пожалуйста, коллектив детского сада номер 2 города Кстово, Нижегородской области. С днем дошкольного работника поздравляем. Илья Климов, люблю семью, город Шахты. Вот так вот, просто и по делу. Светлана, пожалуйста, передайте... Так, пошли по второму кругу. Станислав, добрый день, русское радио. Передайте, пожалуйста, привет от Стаса, логистам Первомайской, Николаю, Андрею и Владу. Следующее сообщение от Полины. Передайте, пожалуйста, привет Томе и Николаю Калько, которые приехали за 5000 километров, чтобы сделать ремонт в моем новом гнездышке. Очень их люблю и бесконечно благодарю. Юлия, поздравьте, пожалуйста, нашу дорогую Елену Михайловну с наградой. Вы заслужили ее. Коллектив «Намотки» из Саратова.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: только для вас. Это час «Стол заказов» на Русском радио. Тимур Бодров, я читаю ваши сообщения. Анна, добрый день всем удивительных сотрудников отдела ОПА Центра «Солярис». Пятницей, отличных выходных из Иваново сообщения. Русское радио, привет себе и пожелайте мне отличной тренировки. Лена, хорошо вам потренироваться и чтобы эндорфины пошли. Наталья, добрый день, Русское радио, привет из солнечного Краснодара. Всем лучки солнышка посылаем. Финоделу большой привет от Натальи. Девчонки, вы лучшие, держимся. Антон, здравствуйте, передайте, пожалуйста, огромный привет в Сыктывкар Владимиру Фролову и Петру Леонтьеву. Светлана передает привет Юле и Ане из отдела кадров. Ольга желает себе, Анне, Ольге, Людмиле, всем слушателям Русского радио чудесных выходных. Спасибо большое. Добрый день, Крым, Гвардейская. Передайте, пожалуйста, поздравления от нашего коллектива Анны, Светланы, Лидии и Лили. Поздравления товароведу Эдие с днем рождения. Здоровья, счастья, успехов. Спасибо большое. Так, Анна, добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет огромный Димочке. Скучаю и жду встречи. Горячий вкусный салам из Дагестана. Всем хорошего дня. Передайте привет нашей боске Зюми, девчонкам Халипат и Нигине, Даше, Саиде и Диане. Добрый день, Русское радио. Передаю привет моим коллегам из 33-го дома. Пожелать нам спокойствия и хорошего настроения. Наш дружный коллектив совсем справится. Анютка. Добрый день, Русское радио. Большущий привет любимым девчонкам из бухгалтерии РДКБ имени Титова, Симферополь. Помните, мои дорогие, сегодня пятница, и кто будет сегодня плохо себя вести, не получит сладкого. Сухого и полусухого. Юльчик. Виталий, добрый день, дорогое Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет всем аграриям, что убирают подсолнухи. Мужики, успеха нам нужна... Нужно, чтобы страна была с маслом. Добрый день, Русское радио. Поздравляю... привет всем слушателям и поздравления группе БИС, персонально Владу Соколовскому, с прошедшим днем рождения. Здравствуйте, Русское радио. Поздравляю сына Савелия с 21-м днем рождения. Это возраст, который открывает все горизонты. Удачи тебе, родной.
1: «Стол заказов» на Русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, друзья, вы в курсе, если мы не успели прочитать ваши сообщения в этом столе заказов, дождитесь следующего. Но пока последнее мгновение. Добрый день, Русское радио. Сегодня Всемирный день фармацевтов. Поздравляю всех фармацевтов сети «Живика». Вы самые лучшие. Привет, аптеки из Фрязино. А мне сегодня 35. Хочу всем слушателям пожелать верить в чудо, ведь чудеса должны сбываться. И еще сегодня праздник. Праздник работников дошкольного образования. Вот так вот. Татьяна поздравляет и передает привет Ольге Павловне. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет всем, кто вас слушает. И поздравление Наталье Веретиной с днем рождения. Успехов, здоровья, счастья, позитива во всем, брат Оскар. Илья, здравствуй, добрый день.
1: Привет, привет, Тимур.
0: Отпускаешь меня?
1: Отпускаю, конечно же. Иди отмечай все праздники, которые ты сейчас перечислил. И самый главный праздник – пятница.
0: Пятница, да. Народный праздник. Я вообще думаю, что в нашей стране два всенародно любимых праздника – это Новый год и пятница.
1: И пятница,
0: да, конечно. До Нового года пока далековато, а вот пятницу можем вполне себе отметить.
1: Мы уже получили ее. Держим в руках.
0: Давайте,
1: и не отпустим,
0: друзья,
1: никому. Не
0: отмечаем вместе в компании с Русским радио. Илья Крылов. Далее в вашей компании я вернусь в понедельник. Хороших выходных.
2: Тимур Бодров. На Русском радио.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кремль положительно оценивает избрание участников СВО в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти депутаты будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив. В палату вошли 46 ветеранов СВО, из них 41 кандидат баллотировался от «Единой России». И к другим темам. Количество дел о банкротстве строительных компаний в стране с июня по сентябрь выросло почти до 1500, пишет «Известия». За три месяца показатель увеличился более чем на 30%, причем основная часть банкротств приходится на региональных девелоперов. Одновременно ввод жилья сократился на 14% по сравнению с прошлым годом, а спрос на жилье в некоторых регионах снизился на 50%. Россия и Вьетнам увеличат количество авиарейсов до 105 в неделю с каждой стороны, сообщили в Минтрансе. Сейчас российские авиакомпании выполняют 39 полетов в неделю, вьетнамские – 31. В ведомстве отметили, что за 7 месяцев авиакомпании двух стран перевезли более 1 миллиона пассажиров. К концу года число может вырасти до 2 миллионов, что станет абсолютным рекордом в истории авиаперевозок между Россией и Вьетнамом. Российские мультипликаторы сняли фильм об истории освоения Дальнего Востока. Новый мультфильм «Капитан Невельской. Земли черного дракона» расскажет об исторической экспедиции. Фильм стал одним из самых масштабных анимационных проектов последних лет. В основе картины – реальные события первой амурской экспедиции. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Илья Крылов и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Вот, кстати, друзья, по поводу Дальнего Востока. У нас тут дело идет к вечеру в Центральной России только, а на Дальнем Востоке уже вечер, и ночь через несколько часов наступит, а где-то уже и совсем поздний вечер, и люди закончили эту рабочую неделю. У кого-то она была легкой, у кого-то не очень сложной. Главное всем нам выдохнуть, настроиться на отдых и забыть о каких-то трудных моментах рабочих. Надеюсь, дальше все будет хорошо. Хорошо, и отдохнув, мы с новыми силами все сможем, попадем точно в яблочко. «Метка» — так называется песня группы «Гости из будущего». Давайте слушать прямо сейчас. Ну и «Меткость» будем тренировать.

Калуге завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений слабый, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Русское радио, все будет хорошо. Боль не

Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. У кого фантазия бурная, можно и дописать эту сказочку Татьяны Куртуковой, и представить, что он проводил ее домой, на чай у порога напросился, она его домой пригласила, а там еще и плюшки горячие пошли к чаю. Вот так он у нее дома и остался. И стали они жить-поживать и добра наживать. Прекрасный, по-моему, пример, как найти свою половинку. Кому надо, берите на вооружение и слушайте дальше хит «Половинка» от диджея Демиксера и Дениса Клевера на русском. Давайте споем вместе.

0: Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
11: Не пропустите.
12: На НТВ.
11: ВИА Суперстар.
12: Новый сезон.
10: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
14: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
15: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Пароль? ВТБ для бизнеса.
16: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
18: А второе?
16: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Без любви, как зима без снега или осень без золотого листопада. В принципе, можно, но все равно чего-то не хватает. Ну, лично мне, Илье Крылову, точно. Так что пусть будет все в нашей жизни, и любовь, и снегопад, и листопад, и меланхолия осенняя, которой, конечно же, мы сейчас скажем привет вместе с Александрой Воробьевой. Ну, а потом послушаем на русском радио Юлю Савичеву и Владимира Преснякова.
1: Все будет осень.

0: начало зимы у нас будет лучшим, потому что 5 декабря в Москве золотой граммофон. Самое главное музыкальное событие года. Так что готовимся уже прямо сейчас к золотому граммофону и вершим песенную историю в нашей стране. У нас в официальной группе в Одноклассниках Русского радио проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Прямо сейчас заходите в специальное мини-приложение на нашей странице и выбирайте три любимые песни этого года и влияете таким образом на итоги голосования. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая, как я уже сказал, в Москве состоится 5 декабря.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Тенат Т7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Не хочешь развивать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
15: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
16: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

стекло. Время стучится в стекло. И как это обычно у нас и бывает, сначала времени вагон, думаем, все успеем, ну куда спешить нам, зачем суетиться, а потом не успели оглянуться, а уже позади нас и дни, и годы, и люди, и события какие-то, которые вот только-только вчера у нас были, мы в них участвовали, иногда и главными героями становились. Так что время летит незаметно, и пока оно не истекло окончательно, может быть, попробовать поставить время на стоп, а? А вдруг получится? Вот ее хит, ее топ на стоп мы сейчас с вами и поставим. Встречаем Машу Вебер на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что Дональд Трамп предлагает 3 шага для продвижения к урегулированию. Речь идет о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре, возобновлении работы зернового коридора через Черное море и проведении 3-сторонних переговоров России, США и Украины. Ранее Зеленский допускал переговоры с Трампом и Путиным на декабрьском саммите G20 в Майами. В Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского возможна только после достижения договоренности на более низком уровне. В России резко выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировали более 730 тысяч новых случаев. Это почти на 35% больше, чем недели ранее. Среди выявленных вирусов встречаются свиной гонконгский грипп, риновирусы и парагрипп. При этом ведомстве отмечают, что ситуация пока развивается в соответствии с прогнозами. Для профилактики Роспотребнадзор советует людям чаще мыть руки и избегать большого скопления людей. 24 тысячи человек обучаются в системе СПО в Калужской области. За последние 5 лет количество бюджетных мест в учреждениях СПО увеличилось почти на 1000. Конкурс в некоторые колледжи и техникумы по ряду направлений подготовки достиг от 4 до 8 человек на место. В этом году в организациях СПО области открыто 20 новых востребованных на рынке труда специальностей. Если в 2011 году в колледж поступали 24% выпускников 9 классов, то в этом году прием составляет 65% от общего числа выпускников. Также Калужскую область для получения образования по программам среднего профобразования выбирают абитуриенты из других регионов. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

чтобы до сердца и ушей человека достучаться. Вот, кстати, язык музыкальный в этом плане очень хорош собой. Можно ничего вообще не говорить, песню поставил, и твоему визави все сразу понятно, без лишних слов. «Между нами любовь». Это композиция группы «Серебро». Сейчас будем слушать ее на русском радио. И, надеюсь, между ведущими русского радио и слушателями, то есть вами, друзья дорогие, тоже любовь и только так. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой осенний привет!

0: Калуге завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений слабый, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
2: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
3: Реклама на русском.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк «Зубатки» замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
4: Подходи к людям с линейкой и начинай измерять им лицо. Если спросят зачем, говори, что ты лицемер.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Да, все так быстро пролетает у нас, особенно годы нашей юности, молодости. Только шли в школу, первый раз первый класс, потом в колледж и университет поступали. Первый незачет, первые курсовые, дипломные, первая любовь университетская, куда же без нее. А потом все пролетело, и только в руках фотографии остались, у кого в электронном виде, у кого на матовой глянцевой бумаге. Ностальгия, ностальгия! Устроила нам ее Мари Краймбрери на русском радио. Ну, давайте продолжим.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
6: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Слышали, как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Почему у меня такой холодный взгляд? А что вы хотите? У меня зрение минус 8. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

0: Сейчас пугать вас буду. Ее глаза — это свет в темной-темной комнате, когда ночью просыпаешься, а глаза эти светят и смотрят на тебя. Не бойтесь, глаза кошки или собаки. По ним-то ориентируешься, пока идешь свет включать, чтобы светло было и все видно. Я, кстати, помню, еще часы у меня были с фосфорными стрелками и цифрами. Такая детская забава, знаете, часы эти около лампочки держишь, а потом свет в комнате выключаешь, и светятся часы, сидишь, смотришь на эту магию. Вы тоже уже смотрите на магию своих часов, когда они вам отсчитают последние рабочие минуты, чтобы домой побежать и выходные встречать. В Москве уже 16 часов 27 минут, сверяйте, и всем хорошего настроения.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: смотрю в окно, я Крылов Илья, да, плачут небеса в Москве, а если мы еще плакать будем в такт небесам, вообще случится всемирный потоп, и тут уже без лодки с веслами не обойтись нам. Такая погода сейчас в столице. Ну а что сейчас происходит, например, в Вологде? Давайте посмотрим прогноз погоды по Яндексу. В Вологде сейчас, смотрите, красота, дождя нет, облачно с прояснениями и плюс 20 градусов. Ах, как чудно. Еще там в доме, где резной палисад, сидит Ирина Дубцова и поет про Вологду.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Городская деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Свадьбу хотите? Ну, давайте сыграем в свадьбу. За жениха буду я, Илья Крылов. Ну, а за невесту, причем трезвую, красивую. Макияж по лицу не растекся. Букет невесты у нее в руках. Алена Бородина уже приехала на Русское радио золотой граммофон провести. Привет, привет тебе, Алена.
1: Илья, приветствую тебя. Привет, привет, привет. И всем, кто в эту минуту слушает Русское радио. Золотой граммофон скоро начнется. Приглашаю вас на лучшие песни страны.
0: Спасибо большое за приглашение. Сейчас будем внимательно слушать. Мой эфир на этом завершился. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Илья Крылов, Русское радио. Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили о возможной встрече представителей России, Украины и США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали проведение трехсторонней встречи, но никакой конкретики по этому вопросу пока нет, пишет информационное агентство Регнум. Сейчас в США находится спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. С американскими переговорщиками обсуждают вопросы экономики. Минфин предложил изъять сверхдоходы у производителей цветных металлов и удобрений. Проект поправок в налоговый кодекс внесли в правительство. Сбор ведут для предприятий, которые получили дополнительные доходы из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые. Газет «Ведомости» пишет, что это может принести бюджету до 200 миллиардов рублей. В Москве растет производство передовых лекарств и высокотехнологичных медицинских материалов. Многие из них востребованы в разных регионах России, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В столице нарастили производство препаратов, в том числе для лечения органов дыхания и лекарств для нервной системы. Город поддерживает производителей налоговыми льготами и готовой инфраструктурой. Предприятиям помогают расширять мощности, внедрять новые технологии и выпускать больше препаратов. Ключевая площадка для развития отрасли – особая экономическая зона «Технополис Москва». Количество шахматных клубов в России за два года выросло почти на 40%. Как пишет газета «Коммерсант», всего действует почти 500 таких организаций. Это не только коммерческие клубы, но и секции в школах, а также кружки в домах культуры. Причем география клубов расширяется за пределы городов-миллионников. Но среди крупных городов по количеству шахматных клубов лидируют Москва, Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. На русском. На русском радио.
2: Пятницу нам хочется оторваться по полной программе, а в субботу отойти от того, как мы отрывались в пятницу. Ну, все как всегда, и все-таки каждый раз немного иначе. Вы настроились на русское радио, мы настроены разделить с вами этот вечер и лучшие песни нашего эфира. Меня зовут Алена Бородина, я представляю вашему вниманию главные хиты «Золотого граммофона», и их будет 20. И каждый трек мы будем слушать внимательно, потому что эти песни этого заслуживают. Давайте начинать. Главный хит парад страны сегодня покидают девчонки из группы «Серебро», которым все время мало огня, ну а открывает двадцатку Наталья Подольская, Регина Тодоренко «Подруга».

0: Голос за любимую песню. Прямо по курсу 19-я строчка золотого граммофона. Здесь Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: Номер 19.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: дороге завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений слабый, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Будет меньше трат?
3: Да, в магазинах да.
2: Лопатка свиная, Богородский фермер. 1 килограмм за 279 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу Калуга, Анинки, Резванская, 6.
7: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Калуга, встречай! Революция в омоложении век. Уникальная процедура безоперационной блефаропластики. Подтяжка кожи век без боли и гематом. В Центре красоты и здоровья Виэль Клиник. Звоните 227-749.
5: Имеются противопоказания.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
3: Босс назначил меня своей правой рукой.
4: Уже боюсь своих обязанностей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
2: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. На русском радио «Золотой граммофон».
1: Золотой
2: Конец сентября – это когда лето уже официально ушло, а осень еще не набрала обороты. И каждое утро – дилемма. Брать теплую куртку или нет? Эту задачу каждый решает по-своему. Просто знайте, что у русского радио есть подходящие песни для любой погоды. Так что нам не страшен серый волк, в смысле серый дождь. Мы продолжаем «Золотой граммофон». На очереди еще одна работа из серии «Грамотный раздел имущества». Это «Марго мое».
0: Номер 18.

0: главном хит-параде страны «Марго» со своим хитом «Мое». Сегодня мы застали певицу на 18-й строчке золотого граммофона. На очереди 17-е место еженедельного хит-парада. Давайте расскажу вам, кто сегодня здесь находится. Это уникальный артист. Он умеет налаживать социальные связи и знает, что внутреннее солнце никогда не садится и никогда никуда не заходит. Оно просто иногда скрывается за облаками. Иракли. Слушаем его хит «Солнце внутри».
1: Номер 17.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Т-Авто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-Банк» 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональные предложения у официальных дилеров Хончи.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
14: Оптимизм – это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Золотой граммофон».
1: Нередко в пятницу вечером наши планы на выходные звучат как бизнес-план на целый год. Спорт, прогулки, встречи, готовка, саморазвитие. Но приходит утро субботы, и желание полежать еще полчасика нередко растягивается до вечера. Надеюсь, вам хватит времени, чтобы отдохнуть и сделать что-то по-настоящему прекрасное. Просто знайте, куда бы вы ни намылились, берите с собой «Русское радио», не прогадайте. Мы же продолжаем наслаждаться главными хитами «Золотого граммофона». На очереди 16-е место. Здесь Лариса Долина. «Последнее прощай».

На 16-м месте золотого граммофона сегодня неплохо устроилась Лариса Долина. Мы слушали ее душещипательную историю о великом расставании, которое пытается вписаться между тихим «до свидания» и громким «прощай». А у меня предложение, давайте аккуратненько, не расплескав ни одной эмоции, переместимся на 15-ю строчку хит-парада. Здесь нас встречают «Алло, алло, Алешенька» и «Алло, алло, Алёнушка». И «Татья, Татья, Татьянушка» Куртукова.

0: Алешенька в лучшей двадцатке русского радио, Татьяна Куртукова. Ну а сейчас настал момент, когда мы будем поздравлять именинников этой недели. Вы с нами? 21 сентября родились актер Ростислав Хаит, участник квартета И, и музыкант группы Филатов энд Кэрос Дмитрий Филатов. 25 сентября родились актеры и супруги Майкл Дуглас и Кэтрин Зетта-Джонс. 27-го можно будет поздравить двух ярких певиц Наталью Власову и Ани Лорак. Если вы на этой неделе тоже попали в список именинников, знайте, что Русское радио вас поздравляет, и мы желаем крепкого здоровья, удачи, отличного настроения и в подарок песня от Романа Архипова. Все будет хорошо.
1: Номер 14.

0: На 14-й строчке главного хит-парада страны вальяжно устроился главный специалист по позитивному мышлению Роман Архипов. Мы слушали его хит «Все будет хорошо», который уж очень напоминает слоган русского радио. Мы, кстати, не против. Чем чаще будет звучать эта прекрасная фраза, тем лучше. Надеюсь, что вы уже расквитались со всеми важными делами и держите курс домой. Или в какое-нибудь подходящее место, где планируете провести вечер пятницы. Мне кажется, следующий хит подойдет для любого приятного дела. Новинка золотого граммофона с места в карьер сразу на 13-ю строчку. Зиверт Эвер и Директор Рилс. Давай на самый верх.
1: Номер 13.

0: на Русском радио.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
17: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
19: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио, 579-7799, код 499.
3: На Русском радио «Золотой граммофон».
20: Есть песни, после которых хочется жить. Это не просто громкие слова, они попадают в нужное место, в нужное время. И ты уже не тот, кем был до. С вами Русское радио в эфире. Продолжается главный хит-парад страны «Золотой граммофон». Вместе мы уверенно движемся к вершине хит-парада. На очереди 12-я строчка. Здесь именинница недели Ани Лорак, которую мы от души поздравляем еще раз с днем рождения и желаем в этом году получить граммофон за хит «Одинокая».

На 12-м месте главного хит-парада страны сегодня неплохо устроилась Ани Лорак со своим хитом «Одинокая». И, судя по поддержке ее поклонников, одиночество Каролине не грозит. Ну так, а что мы с вами? А мы с вами продолжаем движение к вершине золотого граммофона. Туда, где нас ждет победитель или победительница хит-парада. Следующая остановка на 11-й строчке. Здесь артист, который знает, что в любви компас бесполезен. Сердце все равно показывает не на север, а на ту, которая не звонит уже 3 дня. Это Сергей Лазарев. Встречаем.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Ищу женщину, способную разделить со мной трудности и тяготы жизни. Трудности и тяготы гарантирую.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Золотое настроение. Золотой граммофон. Золотая история.
1: Сегодня в рубрике «Золотая история» мы с вами совершим путешествие в прошлый век, а именно в далекий 1999 год. Только представьте себе, финал 99 года, мир ждет конца света, и все же люди думают о любви, пишут песни, поют о любви, а это значит, что любовь однозначно победит. Ну или всех нас спасет. Примерно об этом нам споет именинница недели, лауреат 4-й церемонии «Золотой граммофон» Наталья Власова «Я у твоих ног».

0: Золотая история.
1: Слушателей Русского радио ждет еще один хит нашей золотой коллекции. Одна из лучших песен 2023 года от проекта «Филатов энд Кэрос». На этой неделе, напомню, Дима Филатов отмечает день рождения. Мы, конечно же, еще раз его поздравляем. Ну а в качестве подарка послушаем песню, которую на 28-й церемонии «Золотой граммофон» принесла ребятам главную муз-премию страны «Мимо меня».

0: Больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле призвали снять санкции с России, чтобы решить мировые проблемы с дизелем. А еще стоит обеспечить безопасность судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В последние недели в США и Европе резко подорожало дизельное топливо. Американская администрация готова временно запретить экспорт горючего. Дональд Трамп говорил, что украинские власти должны прекратить удары по российским НПЗ, которые производят дизель. В Центре избиркома заявили, что почти 37 тысяч бюллетеней были признаны недействительными на прошедших выборах Госдума. Это не больше 1,5% от общего количества. Бюллетень признается недействительным, если он оформлен не по правилам. Такие случаи зафиксировали в 12 регионах. Сегодня ЦИК утвердил результаты выборов. «Единая Россия» получила 349 мандатов, остальные места достались КПРФ, ЛДПР, «Новым людям», «Справедливой России» и «Родине». Минздрав обновил состав главных внештатных специалистов. В перечне появились новые направления. Общее количество позиций выросло до 100. Среди прочего добавили специалистов по психотерапии, детской онкологии, детской травматологии и ортопедии. Они будут участвовать в подготовке клинических рекомендаций, нормативных актов и профессиональных стандартов, а еще должны следить за поставками лекарств и мед-изделий. Жителям Центральной России пообещали 10-дневное бабье лето в октябре. В центре ФОБОС заявили РБК, что в середине осени будет ясное небо, минимальная температура в утреннее время будет колебаться от 3 до 8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18. Несмотря на сокращение светового дня, температурный фон останется теплее нормы. По словам синоптиков, осадков будет немного, ожидается дефицит в 30-40%. На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: В пятницу вечером мы готовы отдыхать так, будто нас к этому готовили всю неделю. Впрочем, все так и есть. Знаю, что многие начали строить планы на выходные еще в понедельник, рано утром. Друзья, самое время начинать воплощать эти планы в жизнь. Вы слушаете «Русское радио» и правильно делаете. С нами хорошо не только работать, но и отдыхать. В студии Алена Бородина я представляю вашему вниманию лучшие песни нашего эфира. «Золотой граммофон» продолжится сразу после того, как я напомню вам расстановку музыкальных сил часа прошлого. 20. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, «Подруга».
3: 19.
2: Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
3: 18.
4: Ты точно моя.
2: Марго, «Мое».
3: 17.
2: Плюс две строчки в хит-параде. Иракли «Солнце внутри».
3: 16.
4: Последнее прощай.
2: Лариса Долина «Последнее прощай».
3: 15.
4: Алло, алло, Алешенька.
2: Алло, алло, Алешенька. Это Татьяна Куртукова.
3: 14.
4: И пусть наяву любовь постучится.
2: Роман Архипов «Все будет хорошо».
3: 13.
2: Новинка этой недели. Зиверт Эвер, «Директор Илс». «Давай на самый верх».
3: 12.
4: Одиноко я стою на вершине.
2: Ани Лорак, «Одинокая».
3: 11.
4: Через туман, тучи и пропасти.
2: Сергей Лазарев, «Компасы».
0: 10 первых.
2: Ну а теперь самое время продолжить восхождение к вершине «Золотого граммофона». Первую десятку открывает самый красивый Артур Пирожков.
0: Номер 10.

строчки теряет в золотом граммофоне самый красивый Артур Пирожков, но не теряет своего обаяния и очарования. А я напоминаю всем слушателям Русского радио о том, что нас ждет впереди. Впереди у нас 9 отборных хитов.

0: «Золотой граммофон» на русском радио.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений слабый, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Позаботились и выбрали лучшее?
6: Да, в магазинах да.
5: Майонез оливковый «Мистер Рика» 67%, 800 миллилитров за 169 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительно по 7 октября 2026 года. Подробности на marketdefis.ru.
7: Ищите альтернативу пластике? Виэль-клиник предлагает ультразвуковой смаз-лифтинг. Скидка на пробную процедуру до 7000 рублей. Центр красоты и здоровья Виэль-клиник. Подробности 22-77-49.
8: Предложение действительно до конца ноября 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
11: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
12: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября

0: Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Если у вашей жены пропал голос, попробуйте прийти домой в 3 часа ночи.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: все будет хорошо. На русском радио «Золотой граммофон».
1: Золотой граммофон, граммофон.
2: В финале сентября мы уже почти смирились с тем, что лето закончилось. И даже начали находить в этом какие-то плюсы. Ну, например, можно носить теплые уютные вещи и строить планы на Новый год. Впрочем, до новогодних и рождественских каникул у нас с вами есть еще важное событие. 31-я церемония «Золотой граммофон», которая пройдет 5 декабря на ВТБ-арене. Детали о том, как попасть на церемонию, ищите на нашем сайте rusradio.ru, а пока встречайте певицу, которая, я очень надеюсь, украсит «Золотой граммофон» в этом году. Жасмин. Какое счастье!
0: Номер 8.

0: На восьмой строчке золотого граммофона уютное семейное гнездышко вьет Жасмин. Мы слушали ее хит «Какое счастье». А я напоминаю вам, что ваши приемники, наушники и колонки по-пятничному весело, задорно, непринужденно играют русское радио. Мы продолжаем наслаждаться лучшими песнями нашего эфира. Еще одну остановку на пути к вершине хит-парада сделаем на седьмом месте. Здесь Анна Семенович. «Если станет грустно».
1: Номер 7.

0: На русском радио.
1: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
9: Не пропустите.
10: На НТВ.
9: Виа Суперстар.
10: Новый сезон.
8: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
15: Вся

0: рекомендация специалиста.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
6: Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

хорошая музыка и любимые песни. Это не просто фон, это то, что может запросто поменять настроение и превратить серый день в оранжевый, не знаю, зеленый, красный, серо-бурмалиновый в крапинку, как говорится, по вашему желанию. На Русском радио плейлист составлен таким образом, чтобы вам с нами было хорошо и работать, и отдыхать. Ну а в золотом граммофоне собрано лучшее из лучших. На очереди 6-е место, здесь градусы на ресницах.

В главном хит-параде страны градусы и одна из самых трогательных историй этой двадцатки – хит «На ресницах». Кстати, благодаря вашей поддержке градусы поднимаются в золотом граммофоне на 3 строчки за неделю и оказываются на 6-м месте. Ну а нас ждет 5 лучших, песен русского радио. Ее открывает Александра Воробьева. Привет, моя меланхолия!

0: лучший саундтрек для осеннего вечера. «Привет, моя меланхолия». Это Александра Воробьева показывала нам, как она справляется со своими эмоциями. Я предлагаю переместиться на четвертую строчку «Золотого граммофона», чтобы узнать мужскую версию. Что и как делают мужчины, когда приходит время расставаться? И где они находят внутренние силы принять эту разлуку? Александр Панайотов. «Улетай».
1: Номер 4.

0: лучшие двадцатки русского радио Александр Панайотов и его хит «Улетай», который поднимается на две строчки за неделю и оказывается на четвертом месте золотого граммофона. А мы с вами совершенно незаметно друг для друга и для себя подобрались к тройке лучших песен русского радио. Я очень надеюсь, что вам тепло и уютно в нашей компании. Сейчас к нам присоединятся артисты, которые знают, что бриллиант – единственный камень, который может быть маленьким и при этом стоить, как чугунный мост. Да, вот это самооценка. Севиль, Артик и Асти, встречайте.
1: Номер третий.

0: Сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.
1: Золотой граммофон на русском радио. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на русском радио. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо поднывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
18: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
19: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.
1: На русском радио «Золотой граммофон».
20: Золотой граммофон.
21: Русское радио вещает при любой погоде, и в нашем эфире вы всегда можете найти песни по душе. Продолжается «Золотой граммофон», точнее, мы на финишной прямой. У меня в запасе осталось всего 2 хита. 2 лучшие песни страны по версии наших слушателей. И на второй строчке сегодня лидеры прошлой недели, самые известные лунатики 2026 года, группа «Моя Мишель». на малиновой луне.
0: Номер второй.

0: На малиновой луне на обратной стороне встретились музыканты «Моя Мишель», чтобы произвести на свет одну из самых прикольных песен этого года. Они уже успели побывать на вершине золотого граммофона, а сегодня украсили вторую строчку хит-парада. А на первом месте мне опять основа. Снова группа «Бис», потому что вы так решили. Влада Соколовского, Диму Бигбаева поздравляем с очередной победой и слушаем хит «Таня, не плачь».
1: Номер первый.

0: На вершине золотого граммофона сегодня вновь оказались музыканты группы «Бис» со своим хитом «Таня, не плачь». Как однажды признался Влад Соколовский, была идея назвать песню «Катя, возьми телефон, версия 2.0». А потом ребята подумали-подумали и передумали. Мы с вами получили то, что получили. По мнению слушателей русского радио, эта песня достойна оказаться на первом месте главного хит-парада страны. Вот она здесь. Наши поздравления. По моим ощущениям, финал получился сверхэмоциональным, и это прекрасно. Рабочая неделя закончилась, можно себя не сдерживать и выражать свои чувства, не опасаясь, что нужно будет что-то объяснять коллегам или начальнику. Если вы хотите увидеть и услышать на первом месте своего любимого артиста, заходите на сайт rusradio.ru и продвигайте его песни по карьерной лестнице. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. Услышимся в эфире в следующую пятницу. Желаю вам великолепной погоды, тепла, солнца, радостных встреч, добрых новостей и, конечно же, согревающих хитов в эфире Русского радио. Всем счастливо! Пока!
1: На Русском радио. Реклама на русском.
2: Стоит своих денег?
3: Да, в магазинах да.
2: Пельмени «Гордость Сибири Цезарь» 800 граммов за 279 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 7 октября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
7: Если кто-то не знает, как жить дальше, живите ближе.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство уточнило правила расчетов за электроэнергию для потребителей. Поправки разработала Федеральная антимонопольная служба. Постановление касается исполнителей коммунальных услуг, садовых товариществ и гаражных кооперативов. Изменения не повлияют на размер тарифа. ФАС заявили газете «Коммерсант», что потребители, приравненные к населению, будут передавать ресурсоснабжающим организациям сведения о количестве помещений, участков, гаражей, хозяйственных построек. На основе этой информации будет рассчитываться стоимость потребленной электроэнергии. Квитанции будут выставлять по дифференцированным тарифам. Первое заседание Госдумы 9-го созыва пройдет в следующую среду. Такой указ подписал президент. Причем Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на посту председателя Нижней палаты парламента. Для него это будет третий срок во главе Госдумы. Сегодня Центр избирком утвердил результаты прошедших выборов. «Единая Россия» получает 349 мандатов. Остальные места займут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Родина» и 4 самовыдвиженца. Акциз на табак в России может вырасти с предстоящего года на 6,5%. Поставщики будут платить за килограмм 5 500 рублей. Причем, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект поправок в налоговый кодекс, в следующие годы сбор продолжат повышать. Это коснется сигарет, сигар, нагревательного табака, жидкости для электронных испарителей и другой табачной продукции. Обычно акцизы на сигареты индексируют на уровень инфляции. Соцфонд назвал самые популярные имена новорожденных в нынешнем году. Мальчикам чаще всего давали имя Михаил, у девочек лидирует София. Также на вершине рейтинга мужских имен оказались Александр, Артем, Матвей и Тимофей. А в первой пятерке женских имен – Анна, Ева, Мария и Василиса. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Ну, до рассвета еще далеко, а закат мы с вами совсем недавно проводили. Это «По любви», Ольга Серябкина, только что на русском. Начало восьмого в столице России. Вы слушаете русское радио и правильно делаете. В такую промозглую пятницу хочется пожелать нам всего самого доброго, светлого и теплого, любимых людей рядом, прекрасных песен на русском радио, ну и чтобы отопление дали как можно скорее. Это, пожалуй, сейчас самое нужное и самое теплое пожелание. Русское радио в ваших приемниках. Согреем, развеселим, скучать не дадим. Впереди очень много любимой музыки, так что делайте громче.

0: Дороги завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений слабый, давление 753 миллиметра. По прогнозу мира сети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Выгода и вкус?
3: Да, в магазинах да.
2: Сыр сливочный «Натура» жирностью 45%, 400 граммов за 369 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 7 октября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк «Зубатки» замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
5: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Стас Пьеха на русском. До утра артист регулярно сообщает интересные подробности о своей жизни и о своей юности. Вот, например, общественность обсуждала совсем недавно, что Стас, оказывается, какое-то время работал парикмахером. Было это давным-давно, лет 19-20 ему было. Сложный период был в жизни артиста. И вот, в общем, мама ему сказала, что надо ремесло какое-то получить. Молодой повеса, сами понимаете, жизнь была не очень праведная. Вот какое-то ремесло, которое может, если что, приносить доход. Вот почему-то пошел он стричь учиться. И даже целый год работал, и колористику изучал, то есть красить мог, еще что-то. И, в общем, неплохо себя чувствовал, говорит, что очень даже хорошо. Заводил отношения с девушками красивыми, которые к нему приходили на стрижку. И... Недолго это было, но, видимо, яркое впечатление. Ну, я думаю, что при желании сможет и сейчас. Руки, как говорится, помнят. Если не подстрижет, так отбреет. Ну, от Стаса перейдем к следующим участникам нашего пятничного плейлиста. Владимир Пресняков, гости из будущего, Дмитрий Маликов, группа «Добро» и многие-многие другие скоро. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Пароль. ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
14: Не пропустите!
15: На НТВ!
14: ВИА Суперстар!
15: Новый сезон!
13: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
16: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Это Алсу на русском радио. Только что половина восьмого в столице, дождливая пятница в Москве. Ну, дождливый вечер, можно как-то с пользой, красиво посидеть дома, например, или сходить в кино. Я вот, кстати, никогда не заглядывал в список сценаристов. Всегда, когда кино выбираешь, смотришь там описание, какой-нибудь рейтинг, главные роли, а оказывается, надо смотреть на список сценаристов, потому что это, оказывается, важно, ну, по крайней мере, для сборов. Нашел интересную новость, такую кинематографическую. Фильмы, сценарий, которым писали, хотя бы там одна женщина была в сценарной группе, зарабатывают больше, чем картины, которые создавались исключительно мужчинами. Почему? Ну, разные версии есть, да? Все-таки важно, чтобы оба взгляда на проблему присутствовали. Огромное такое исследование проходило. 200 тысяч разных фильмов за последние 30 лет проанализировали, и вот пришли к такому выводу. Что если хотя бы одна дама была среди сценаристов, то фильм этот гораздо больше приносил денег. Обычно наоборот, да, если дама замешана, то деньги как-то быстрее улетают. А тут наоборот, приносят, приумножают. Ну вот такой вот интересный кинематографический парадокс. Дальше у нас музыка, любимая на русском. Встречаем добро.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
4: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: После 40 жизнь только начинается.
17: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
19: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
20: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
21: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, пончику, одному. Страшно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Джонни на русском радио, помню. Слушайте, ну Джонни такого шума наделал в интернете. Дело в том, что он выпустил совместную работу, новую песню с итальянским актером, моделью, певцом, которого зовут, по-моему, Микеле, да, его правильно зовут? Микеле Мароне, такой... Ну, в общем, статный итальянский красавец. Он в триллере играл 365 дней. Может быть, многие помнят, особенно девочки. Ну и так получилось комбо. Джонни, темный, бородатый, такой прям, ух, горячий. И вот итальянец точно такой же. И вот у них совместная работа под названием Illusion. Ну, понятно, что на русское радио она не может попасть просто по определению, потому что она англоязычная. Но в интернете рекомендую вам послушать, вам понравится. Очень горячая штучка получилась, особенно на такой холодный промозглый сезон, как осень. Спасибо, Джонни, за это. Едем и слушаем дальше. Не сердце.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Минфин захотел повысить налог на пассивные доходы россиян. Ведомство внесло законопроект, который распространит прогрессивную шкалу налогообложения от 13 до 22% на доходы от вкладов, дивидендов и инвестиций. Сейчас многие из них облагаются по ставкам до 15%. Изменения также могут затронуть доходы от продажи имущества и долей в компаниях, а также некоторые страховые выплаты, договоры дарения и подарки. Ставка будет зависеть от размера дохода человека, а не от того, каким способом он заработал деньги. По оценке Минфина, новые правила коснутся около 4 миллионов человек. Минпросвещение введет профильный ЕГЭ для поступающих в педагогические вузы. Нововведение заработает со следующего года, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он пояснил, что абитуриенты педагогических вузов будут сдавать отдельный экзамен по предмету, который соответствует выбранной специальности. Например, будущему учителю математики для поступления потребуется ЕГЭ по математике. Глава Минпросвещения рассчитывает, что новые требования помогут лучше отбирать абитуриентов с необходимыми знаниями по будущей профессии. Калужский клуб готовится к началу сезона в российской хоккейной лиге. Лига опубликовала календарь регулярного чемпионата. Он стартует 3 октября и продлится до 21 марта. Команды поделены на две конференции. В каждом туре их ждет парная встреча. Таким образом, соперники встретятся между собой по 4 раза. В плей-офф попадут по 8 лучших команд из каждой конференции. Калужские ракеты начнут сезон домашними играми. 4 и 5 октября они встретятся с принципиальным противником, клубом «Динамо 576» из Санкт-Петербурга. Далее, 10 и 11 октября, тоже на своем льду, ракеты примут команду «Ленинградец». Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

В Москве начало 9-го, на востоке страны уже начало субботы. Это выходные, мы вам сочувствуем, что они у вас быстрее, чем у нас, заканчиваются. А в будни, наоборот, там уже давным-давно отработали и как следует отдыхают, а может уже отдохнули и спят. Мы еще в процессе, мы только-только доделали рабочие дела, начинаем отдыхать по полной. Ну что, тяжелая музыкальная артиллерия. Не, ну сама певица такая же легкая и струнненькая, а вот хит у нее, ну, никого не оставляет равнодушно. «Матушка» Татьяна Крутукова на русском. Делайте громче.

0: Метеорологи завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений слабый, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
2: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
3: Реклама на русском.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк «Зубатки» замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
4: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Градусы на русском. Я больше никогда. Сколько раз мы себе это говорили. Ну, примерно столько же, сколько и пели, подпевая этой песни. Ну, слушайте, не зря мы, люди, хозяева своего слова. Захотел — слово дал, захотел — забрал обратно. Особенно что-то тяжело себе обещать в пятницу вечер, вечером накануне выходных. Может сорвать стоп-кран, понимаете ли? Ну, держите себя в руках, если отдыхать, то культурно. Или хотя бы с теми, кто точно знает, где вы живете, и при случае чего доставит вас в целости и сохранности. Мы будем рядом, поддерживать, помогать, веселить, развлекать. Ну, это, собственно, наша прямая обязанность. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вместе со мной самые любимые, популярные, долгожданные Артик и Асти, Ёлка, Мод, Ани Лорак. Буквально за ближайшим поворотом.

0: Реклама на русском.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Пароль?
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
8: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
10: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
13: Ну что там у вас на Невском?
14: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
13: Тоже не тише.
15: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
16: Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

На русском радио «Елка». Хочу. Слушайте, ну, главное, чтобы все наши пожелания совпадали с нашими возможностями или хотя бы не сильно с ними разнились. В этом свете не могу не обсудить с вами новость, которая сегодня взбудоражила общественность. Появился прогноз Минэкономразвития по зарплатам. Значит, средняя зарплата россиян. Ну, средняя, да, понятно, что тут берет самая маленькая, самая большая, округляется, считается, умножается, все там, кручу-верчу, запутать хочу, и получается некая средняя зарплата. Так вот, значит, что они говорят? В 27-м году средняя зарплата будет 120 тысяч, в 28-м 128, а в 29-м году 137 400. Вот такая средняя зарплата ожидается. Ну, вы сами сейчас должны прикинуть, как это на вас распространяется, прогноз Минэкономразвития или нет. Но не надо быть великим экономистом, чтобы понимать, что неважно, какая там сумма будет. Она может быть и 10 миллионов, да? Главное, что сколько на нее купить можно будет там в 28-м, 29-м году. И что самое смешное? Может быть, там инфляция будет такая, с таким аппетитом, что все эти зарплаты съест. Не знаю, хочется верить в лучшее. Вот давайте запомним. Значит, в 29-м году обещают нам минимум, вернее, среднюю зарплату 137 тысяч. Проверим, пока у нас мод на русском. Намек на нас.

0: интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
12: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
13: Нашел на улице 100 рублей? Мелочь, а приятно. Потерял 100 рублей? Трагедия мирового масштаба. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499. Это кухня.

0: Рефлекс на русском радио. Нон-стоп. Действительно, денно и ночно. Нон-стоп. Идут голосования, идут выборы лучших песен, потому что все хотят быть первыми. Все хотят получить золотые граммофоны. 5 декабря в этом году официальная церемония вручения главных музыкальных наград страны. По этому поводу у нас для вас уникальное предложение. Вы можете повлиять на итоги. В нашей группе, в Одноклассниках, в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите, выбирайте три любимые песни этого года и выигрывайте приглашение на церемонию, на то самое грандиозное шоу. 5 декабря золотые граммофоны достанутся лучшим из лучших. Подробности, как всегда, и на сайте rusradio.ru, и вот, в частности, в нашей группе в Одноклассниках. Меня зовут Максим Привалов. Добрейшего вечера. Это «Русское радио». Все будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио. Никакая

Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму. Однако, по словам Владимира Путина, этому помешали атаки ВСУ на избирательные участки и попытка массированного удара по Москве. Глава государства подчеркнул, что все решения по возможному возобновлению переговоров Россия будет принимать, исходя из своих интересов. Минувшее воскресенье, в последний день голосования, российская система ПВО сбила свыше 1600 украинских беспилотников. Центробанк пообещал бороться с практикой маскировки потребительского кредита под рассрочку. Для этого регулятор следит за банками и маркетплейсами, а также проводит с участниками рынка разъяснительную работу. Если клиентам предлагают рассрочку с определенной платой, то ЦБ принимает меры, в том числе выдает предписания. Согласно закону, в случае рассрочки покупатели могут оплачивать товар по частям без переплат. Если обязательства человека превышают 50 тысяч рублей, то такая информация поступает в бюро кредитных историй. Минздрав обновит порядок экспертизы медицинских изделий. Предполагается, что ее будет проводить комиссия. Минимум из 3 человек. Среди них не должно быть специалистов, которые проводили испытания конкретного медизделия. Также они будут привлекать консультантов производителя. Согласно обновленным правилам, риск причинения вреда пациентам и медработникам от медицинского изделия не должен превышать эффективность его применения. Около 80% опрошенных работников периодически получают задачи, не входящие в их обязанности. Больше половины из них выполняют поручения без дополнительной оплаты. По данным ТАСС, 16% соглашаются только за деньги, а сказать начальнику «нет» решаются лишь 13% респондентов. Чаще других внеплановые задачи достаются женщинам. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Песня прекрасная, как ушедшая юность. Андрей Губин на Русском радио. Лиза. Ну, между тем, имя Лиза достаточно распространенное, однако сейчас утеряла свои позиции. Потому что самыми популярными именами в России с начала 2026-го стали Михаил, если говорить о мальчиках, и София, если о девочках. Также в пятерку вошли Матвей, Александр, Артем, Тимофей, Анна, Ева, Мария и Василиса. О как! Если ваше имя не попало, ой, не расстраивайтесь, мое тоже. Ну и хорошо, что не попало. Будем эксклюзивными, будем уникальными. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Добрейшего вечера. В следующем часе в 22.00 вечерний стол заказов. Ну а за час до полуночи, как всегда по пятницам, русский старт. Вот такой расклад.

Hi-Fi на русском радио, беспризорник. Ну, слушайте, только не в такую погоду. Летом, пожалуйста, под каждым кустом готов и стол, и дом, как было в басне, да? А вот в такую погоду или еще сейчас холоднее станет, поглубже в осень, ну вообще, каждому желаю теплый дом, теплое место в жизни, чтобы его ждали, любили, заботились, холили и лелеяли. Да, действительно, официально началась осень, это вот и московский зоопарк подтверждает. Там уже теплолюбивых животных, которые проводили время в открытых вольерах, переселяют в зимние павильоны. И попугаи, и казуары, медоеды, сурикаты, и даже бегемот Ксюша. Какое хорошее имя для бегемота, да? Ксюша, не обижайтесь, без намеков. Ну вот почему-то бегемот Ксюша, почему бы и нет. Ну, в общем, и лето вместе провели, и осень, и перезимуем тоже вместе. Это «Русское радио» в любой сезон, то, что нужно. Меня зовут Максим Привалов, я всех приветствую, ну и спасибо, что вы с нами. Солнце защитное.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Я слышал, на Невском новое преступление.
9: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: Главное – это поставить себе цель. И пусть стоит, а ты лежи, где лежал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Владимир Пресняков на Русском радио. Выше облаков. Середина часа. Время для рубрики. Сейчас это будет афиша. Узнаем, что показывают в кинотеатрах. Но, согласитесь, жизнь иногда гораздо остросюжетнее, чем кино. Я вот новости вычитал о том, что москвичка, значит, была недовольна тем, что у ее мужа есть сомнительный друг. Ну вот, в общем, была против она этой дружбы. Словами пытался убедить, что там не стоит, плохо на тебя влияет твой друг, еще что-то. Но муж не слушал. И она решила радикально решить этот вопрос. Она, уж не знаю, где она взяла этих людей, но так или иначе, за 30 тысяч рублей наняла кого-то, кто взял и похитил вот этого друга. Ну, там его где-то держали, пытали. Ужас, что там творится. Понимаете, как в сериалах на... Бандитский Петербург, но в Москве, судя по всему. Ну, слава богу, у истории хэппи-энд. В каком смысле? Все живы, вроде как даже здоровы, но это только начало истории. Понятно, что сейчас будут большие разборки. Разборки по закону, судя по всему. Это же надо было в голову такой прийти человеку. И еще где она нашла людей за 30 тысяч рублей? Я вон пытался пианино старое, чтобы меня вынесли. Так... 30 тысяч рублей просили, а тут человек похитить. Караул, просто караул. О времена, о нравы. Ну что, возвращаемся в кино. Что там показывают на этих выходных, расскажет рубрика «Афиша».
1: На Русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Кинотеатры продолжают раздавать новые старые добрые сказки, которые, впрочем, 12-летний Иван Добрынин считает скучными выдумками. Конечно, в гаджетах интернете куда интереснее. Но однажды все меняется. Случайно открыв старинный сундук, Ваня переносится в загадочный мир, где оживают знакомые с детства персонажи, а за каждым поворотом скрывается опасность. Чтобы вернуться домой, Добрынину предстоит пройти кучу испытаний. Не горстку, кучу. А еще встретиться с нечистой силой, обрести новых необычных, но надежных друзей и понять, наконец, что не в телефонах, а в древних сказаниях скрыта настоящая мудрость, правда и ответственность. Чему он и научится в финале. Наверное. Не буду все рассказывать, вам же еще смотреть. Волшебная комедия, хит сентября и масса звезд — это все про «Как Иван в сказку попал». Вот уже как неделю идет в кино. Детей не забудьте. 6+.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин никому не отдавай. Ты что, зря готовил, что ли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Алиса Морозова на Русском радио. Тысячу раз, ну, казалось бы, тысячу раз уже заканчивалось лето, начиналась осень, а все равно грустно. Привыкнуть к этому печальному моменту невозможно. Ну, сентябрь заканчивается. Одно радует, что еще чуть-чуть тепла обещают нам синоптики. Это хорошая новость. Вторая хорошая новость, что сегодня пятница, завтра и послезавтра выходные. Да, сегодня, конечно, хмурый, серый, холодный день, но мы стараемся это исправить. Обещаю вам много бодрых песен для того, чтобы согреться. К тому же, давно известно, что пятница — это все-таки не день недели, а это прежде всего состояние души. Поэтому душу вас в виртуальных объятиях. До полуночи будем неразлучны. Меня зовут Максим Привалов. Ну что, у нас музыка, стол заказов. Буквально через 15 минут. И русский старт за час до полуночи. Веселимся в полном объеме. Это русское радио. Все будет хорошо.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В дистанционном электронном голосовании на прошедших выборах в Госдуму участвовали свыше 7 миллионов человек. В Центризбиркоме заявили, что онлайн-голосование прошло штатно, серьезных срывов не было. Проголосовать таким способом могли жители 33 регионов. Сегодня ЦИК утвердил результаты выборов. «Единая Россия» получает 349 мандатов. Остальные места займут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Родина» и 4 «Самовыдвижаться». 15 октября операторы связи начнут блокировать звонки банков без маркировки. Газета «Коммерсант» пишет, что Минцифра просила ЦБ проконтролировать, как участники финансового рынка исполняют требования об обязательной маркировке массовых вызовов. Компании «Большой четверки» утверждают, что крупнейшие банки либо уклоняются от заключения договоров, либо после подписания не исполняют требования. По мнению операторов, это приводит к недовольству со стороны граждан. Россия сохранила запрет на импорт рыбы и молочной продукции из Армении. В Россельхознадзоре заявили, что власти этой страны не предоставили документы, которые подтверждают устранение нарушений на производстве. Россия начала последовательно ограничивать ввоз армянской продукции с минувшего мая. В частности, запрещен импорт цветов, овощей и фруктов. Этому предшествовало обострение отношений России и Армении из-за курса юаня на евроинтеграцию. Большой театр запустил продажу льготных билетов. Предлагаются три программы. Молодежные для зрителей от 14 до 22 лет, 60+, и для ветеранов боевых действий. Стоимость билетов варьируется от 200 рублей до 4000, в зависимости от выбранного спектакля и места в зале. Среди доступных к посещению по льготным ценам оказались постановки «Мастера Маргарита», «Симон Боконегро» и «Севильский цирюльник». На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Насколько персон накрывает наш стол заказов, всегда невозможно предсказать, потому что огромное количество желающих, особенно по пятницам, отметиться в нашем эфире. Все куда-то едут или откуда-то уже едут, так или иначе. Пятницу вечером не до сна. А вот до чего? До веселья или до гостей, или до работы? Расскажите, нам интересно. 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, пожалуйста, ставьте подпись. Также можно высказаться в нашей группе ВКонтакте и в группе Русского радио в Одноклассниках. Они одинаковые, официальные, называются Русрадио. Сегодня, кстати, несколько и профессиональных праздников, и очень день, например, фармацевта. Может быть, у вас есть кто-то из знакомых, или вы фармацевт, давайте проявить себя. Также есть романтический праздник под названием «Всемирный день мечты». Красиво? Красиво. Порассуждаем и на эту тему. В общем, каждому подберем соответствующую песню и доброе слово. «Стол заказов» на русском. Меня зовут Максим Привалов. Привет и добро пожаловать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском радио. У нас все готово к вашему визиту. Давайте, давайте, просыпайтесь. Хотя пятница вечер, никто и не собирался ложиться, отдыхаем. Давайте сначала подбавим.

У нас много хороших людей, все отзывчивые. Огромный привет мужу, Андрею Наливайко от жены Анны, город Красногорск. Ой, такая фамилия здоровская. В пятницу, прям как призыв, да? Русское радио, привет. Привет маме Наталье, сестре Валюше, скучаю по ним, из Астрахани от Татьяны. Еще давайте вот такое. Любимому сыночку Олегу. Олег Олейник в пути из Санкт-Петербурга. Значит, нет. Тут сложная такая география у них. В общем, сыночек, видимо, в пути на Санкт-Петербург. А вот из Санкт-Петербурга любимый Игорь уже едет. Ни гвоздя, ни жезла, люблю, жду домой. Мама и жена Лена из Кирсанова. Знаешь, что они всегда слушают русское радио, это прекрасно. Добрый вечер, отличного настроения всех именинников этой недели. Еще раз с праздником. Ленусю Иванову, дорогую подругу, коллегу. Дмитрия Тинчурина. Значит, Ленуся — это подруга, а вот коллега с работы — это как раз Дмитрий. И всем-всем-всем огромный привет всем, кто важен и дорог, от Ирины Матросовой. Благодарствую. Вечерний стол заказов 8-916-003-105-7, номер для ваших посланий через мессенджеры. Не забывайте о подписи.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, дорогое русское радио. Хотим поздравить с 18-летием нашу любимую Сабину. Пожелать ей успехов, удачи и... Не понимаю здесь это слово лишнее. Счастье, наверное, просто так получилось. Конечно же, счастье. Свои самые родные, твои самые родные, близкие из Уфы. Лучшему мужу Димуле привет, незабываемых... Отменных выходных, я тебя очень люблю, обнимаю, жена Наталья. Добрый вечер, с днем рождения, дорогих Ирину из Москвы и еще одну Ирину из Ярославля. Одна Ирина Тутуева, другая Ирина Калинина. Вам огромного женского счастья, сибирского здоровья, благополучия, процветания, радости, улыбок, мира, цветов, добра, ярких моментов, каких-то там прекрасных впечатлений, замечательного, в общем, всего, чего можно только пожелать в жизни, вам нажелала Татьяна. Таня, щедрая вы какая подружка, какая вы молодец. Ну уж я тоже считаю, что надо желать больше. Что-нибудь из этого списка уж точно должно исполниться. Татьяна желает легкого эфира. Спасибо. Так, Астрахань. Привет маме Наталье, сестре Валюше. Люблю, скучаю. Добрый вечер. Привет доченьке Маше, которая не хочет убираться в своей комнате. Маша, не ленись. Сообщение от мамы. Ой, я очень хорошо понимаю вашу дочь Машу. Ну кто хочет убираться в пятницу вечером? Ну чего? Так, привет мужу Эдуарду, очень хороший муж, очень тебя люблю, Юлю из Ростова. Так, доброй ночи, Омск не спит, друзьям, всем, кто не спит, большой привет передает Люда. Люда, и вам привет, в Омске-то действительно уже за полночь, поэтому, ну, будем полуночничать вместе. В Москве пока 22:20, это Русское радио, у нас вечерний стол заказов, не проходите мимо.
0: Стол заказов Русского радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Боронина. В 23:00 слушайте «Русский старт» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 22:28, то есть половина практически, час уже за плечами. Самое время активизироваться, если вы хотите, чтобы ваше сообщение успело до нас долететь. 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры. Поставьте, пожалуйста, подпись. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всех приветствую, приглашаю составить мне компанию и поддержать разговор. Привет любимым друзьям из Бобруйска, Танюше и Тали от Гордея. Есть такое дело. Большой привет другу Олежке. Он самый лучший друг. Жду нашей встречи. Русское радио, вы лучшие. Не знаю, от кого это пришло анонимно. Привет-привет подружке Лене. Прежде всего, она гостит у меня. Завтра улетает. Я буду по ней скучать. Это замечательный человечек. Она в Англии, а я в Испании. 6 лет не виделись. Сообщение от Олеси. Ну уж встретились, наконец. Ура! Хотя, вы знаете, мне кажется, что иногда из Англии и Испании легче встретиться, чем вот на разных концах Москвы. По крайней мере, складывается такое впечатление. Привет мужу Павлу, очень сильно его люблю, желаю ему хорошего настроения. Жена Марина. Так, дядюшке Федору Васильевичу Пешкову из Брянской области от Сергея Суслова из Обнинска. Вот такой привет нашли. С удовольствием озвучим. Еще, да, они не заканчиваются. В принципе, летят. Большой привет маме. Она в гостях. Семье привет. Вам привет. Пусть звезды светят ярче с музыкой. Сообщение от Иры. Космический привет от тульской шоколадки, пишет она. Шоколадка, потому что вы загорелая или что? Или вы сладкое любите? Привет Александру Алашееву, Александру Евгеньевичу. Он трудится в компании «Рамус» от Рамиля Салахутдинова из Самары. Доброй ночи, Максим. Привет, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с 18-летием нашу дочь Сабину Фатахову, любимую сестренку и подругу. Счастья, радости, сил, здоровья, любви, чтобы сбылись все мечты. Огромное спасибо, вы самые лучшие, самые любимые. Очень нам приятно. Поздравляем с удовольствием вашу именинницу. Русское радио, привет. Отлично взбодрили в пути моих мальчиков. Оба отзвонились. Самое главное, эффект достигнут. Вообще, предлагаю такую перекличку. Да, вот если услышал привет на Русском радио, все... Значит, все хорошо. Так, давайте. Ой, тут нам пишут, что у Дмитрия Шостаковича день рождения. Ничего себе. Ну, мы, к сожалению, все-таки чуть-чуть более популярную музыку. Шостакович гениальный композитор. У нас чуть-чуть более популярная музыка, в том смысле, что поп-музыка. Зиверт дальше на русском.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я. Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да уж, время летит очень быстро. Ускоримся, потому что желающих оказаться в эфире со своим приветом огромное количество. Доброй ночи всем отдыхающим, сопровождающим, вожатым, всему персоналу в лагере «Авангард». Это в Вологде. Сейчас там отдыхают дети из Алчевска. Спасибо за незабываемые эмоции и впечатления. Это от Анны. А еще... Вот такое, попробуем. Значит, поздравьте, пожалуйста, любимую доченьку Лизоньку с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 17. Крепкого здоровья, счастья, любви, успехов в учебе. Поступите в вуз своей мечты. Любим очень сильно. Мама Настя, папа Саша, брат Артем и собака Гладька. Самый важный член семьи. Привет родным Аннушке и Давиду Кудзиевым. Роднульки мои, здоровья, успехов вам. Целую, обнимаю. Ваша любимая мама и супруга. Хорошо сделано. Еще... Так, все быстро как побежало-то. Вот, значит, Ира пишет, что подруге надо передать привет. Зовут ее Юля, она прилетела из Армении с концерта «Гару». Угу. Ну, везу-ка ей. Добрый вечер, привет девушке своей, Марии Агеенковой. Также Игорю, Сергею и в Южно-Сахалинск Владу. Теплого эфира, жаркого эфира, в общем, удачной смены. Павел Сорокин из Москвы, спасибо большое. Да, до полуночи сегодня будем неразлучны. В следующем часе у нас русский старт. Уже гостья пришла, кто это, скоро расскажу.
0: Стол заказа русского радио. Реклама на русском.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.
4: Конечно, можем.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Из двух предлагаемых вариантов я всегда выбираю третий. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском радио. Последняя минутка. Потратим ее, ну, во-первых, на то, чтобы напомнить, что в 23.00, то есть в следующем часе у нас русский старт. В гостях будет Баронина. Ну, она себя сейчас называет только по фамилии, но я не люблю фамильярничать, поэтому Анюта, Аня, Аннушка Баронина очень скоро составит мне компанию. Пока есть возможность посмотреть, кто это, если вдруг вы не знаете. Ну, такого не может быть. Я думаю, что вы уже подготовились и уже в курсе, кого мы ожидаем. А пока давайте-ка почитаем то, что еще не успели озвучить. Хочу поддержать своего напарника и друга Владимира Семенюка. Он за рулем уже 30 лет. Вместе мы сменили не одну машину от КамАЗа до китайских грузовиков. Сейчас Володя в рейсе. Хочу пожелать ему легкой дороги, хорошего настроения. Это кто? Судя по всему, Богдан. Что-нибудь из старого доброго русского рока, пишет нам Антон, поставьте. Из старого доброго. У нас и старый добрый колдун только есть под рукой. Дмитрий Колдун с новой песней сейчас будет. Добрый вечер. Приехал на рыбалку и, как всегда, встретил других рыбаков, с которыми очень охотно провожу время. Костя, Володя, Антон, Михаил. Значит, всем большой привет. Классная рыбалка будет. Это из Баварии, кстати. Пишут, там они в Баварии рыбачат. Неплохо устроились. Ну что, ребята, давайте-ка еще одну успеем. Из Берлина вижу, пишут. Ладно, дочитаем потом. Все, спасибо. Стол заказов завершил. Меня зовут Максим Привалов. Это Русское радио. Слушаем дальше.
0: На русском. На столе лежат ключи. Говорят, уже не жди. Всем привет. Это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительстве предложили предустанавливать российский магазин приложений «Рустор» на телевизоры с функцией Smart TV. Минцифры заявили, что проект такого постановления уже готов. По мнению ведомства, это гарантирует доступ зрителей к российским сервисам. То есть можно будет устанавливать в том числе те приложения, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV. Ранее Кабинет министров утвердил перечень отечественных приложений, которые со следующего года должны быть до продажи загружены на различные устройства. В Совете Федерации предложили ужесточить наказание для авиадебоширов. В Комитете по экономической политике заявили парламентской газете, что злостным нарушителям порядка на борту необходимо на 3 года запрещать полеты, причем у всех авиакомпаний. Сейчас небо закрывают лишь на 1 год и только у одного перевозчика. Чтобы изменить ситуацию, сенаторы предлагают объединить базы нарушителей всех авиакомпаний. Российский препарат против атеросклероза отправили в Минздрав на регистрацию. Как сообщает ТАСС, вид фосфолип нормализует липидный обмен. Такие нарушения встречаются у 60% взрослого населения. Новый препарат усиливает естественный процесс вывода лишнего холестерина и не влияет на метаболизм. Лекарство уже прошло 3 фазы клинических исследований. Больше 20% опрошенных россиян рассчитывают на увеличение доходов в конце года. Как пишет РИА Новости, примерно половина респондентов не ждут никаких изменений, а четверть затруднились с ответом. Главным источником финансовых изменений для граждан остается основная работа. 46% рассчитывают на повышение оклада. Треть надеются на подработку, а пассивный доход от инвестиций, вкладов или аренды жилья указали менее 10%. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Русский старт».
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт». «Русский старт». «Русский старт». Максимом Приваловым.
2: А вот и он, русский старт на русском. Час, когда мы играем самое новое и модерновое. Горячие новинки недели, эксклюзивные премьеры и, конечно же, приятные знакомства. Все это в планах. Сейчас добавлю подробности. Первонаперво включите-ка вы трансляцию. Стрим из студии доступен на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Ну а теперь к музыке. Юлианна Караулова напомнит нам о том, что если плакать под дождем, никто и не заметит. Новинка «Москва-река» в планах. Лирик оправдает свой творческий псевдоним. Новинка, разумеется, про любовь, называется «Без тебя».
3: Без тебя я не знаю, где остался мой смысл.
2: Группа «Раса» выпустила новую песню «Водопад». Оценим в середине часа.
4: Выпью водопад, посвящаю тебе песни. А все остальные гнут пальцы, басни, ветер.
2: Меньше 100 дней до Нового года, поэтому уже можно ставить елку. По крайней мере, в эфире у нее новая песня «Маме».

0: Кого-то предательски напоминает, кого обсудим очень скоро. Ну и еще одна новинка, которую мы также будем сегодня премьерить, называется композиция «Просто песня». Ее выпустил Рамиль, видимо, не смог придумать никакого названия оригинального, поэтому назвал «Просто, но зато понятно».
1: Песня меня лечит, я не знаю, кто я сам. Я долго шел вперед, но там встречная полоса.
0: Ну и моя вечерняя гостья с певицей этой мы не виделись много долгих лет. Сегодня будем наверстывать. Анна Боронина, ну или просто Боронина, как она решила сократить, через мгновение в русском старте.
2: Русский старт на русском радио.
0: Не могла она дождаться, пока включу ей микрофон. Уже подавала там признаки творческой жизни. Аня, здравствуй, дорогая.
3: Привет, Максим. Всем привет, привет, привет. Все, кто нас слушает, видит.
0: Да, слушай, это вообще какая-то встреча века. Верните мне мой 2007-й.
3: Потом 10-й.
0: Да, вот именно так я назову нашу сегодняшнюю встречу с тобой. Ну, где ты пропадала? Черт возьми,
3: я
0: хочется
3: работала.
0: Тебя спросить.
3: Я так, работала в разных проектах.
0: Ребята, для тех, кто сейчас думает, так, ну что вы так радуется? Что это за Боронина? Кто это? Вы 100% знаете ее, видели, слышали, так или иначе, потому что огромное количество разных проектов на твоем счету.
3: Да.
0: Песня одна, в которой звучит твой голос, до сих пор играет в нашем эфире. Я каждый раз я хорошим словом вспоминаю, думаю, Анюта, как у нее дела? Сейчас я вам напомню кусочек, вы сразу помните, так это она, это ж ты.
4: Разве может быть без снега вьюга? Разве могут люди без друга? Вау.
0: Да, ну, слушай, это 23.45, да, была группа? Тогда ты в ней солировала.
3: Да.
0: Давай тогда, а с чего начнем? С какого момента? Когда ты как бы вот перезапустила карьеру в очередной раз? Скажи мне, пожалуйста.
3: Да, это было в 2019 году. Это были песни на ТНТ-2. Я туда пришла со своим концептом, со своими песнями написанными. И ворвалась, просто там похудела, сделала себе стиль с проектом, все. И пришла. И
0: чего?
3: И ворвалась, меня взяли на кастинге, реально. Вот, потом мне говорили, в смысле, это ты? И мне такие все, как это ты, Катя Варнава? Они даже не поняли, что это я. Я говорю, да, это я так хотела пробиться со своим новым концептом, музыкой. И у меня получилось. Я попала в компанию Black Star, за что я очень благодарна компании. Но тут я решила выйти из компании, потому что я решила, что у меня еще есть все перспективы петь.
0: А они тебя заставляли что, танцевать?
3: Нет. Я же в основном в рэп ушла. Я очень хотела в компанию Black Star.
0: Они прям тебя заставляли или рэповать?
3: Никто ничего не заставлял. Разве меня можно заставить?
0: Ну,
3: нет, это
0: понятно.
3: Нет. То есть мне захотелось запеть, так скажем, и вообще принимать все решения самой и
0: вот
3: самопродюсировать себя. Да.
0: Подчеркнуть двумя жирными чертами.
3: Да. Конечно, когда я заявила об этом Паше, ему большой респект, Пашу, он, конечно, удивился, но он с большим таким вот напутствием хорошим меня все-таки отпустил, и легко я и пою песни, которые я исполняла, все хиты. Все нетленки теперь, да, и гастролирую. Я никуда не деваю эти песни.
0: Это редкий случай.
3: Я за это благодарна Пашу и прям жму ему руку, респект ему вообще. Он очень крутой.
0: Ага. И вот смотри, вот это пребывание в большом лейбле отбило у тебя желание снова куда-то идти? Ты скажешь, хочу быть теперь полностью независимой или нет? Или тебя опять волны шоу-бизнеса куда-то прибили?
3: Нет. У меня на самом деле случилась такая трагедия. Я потеряла отца, и у меня был очень серьезный период жизни, когда у меня очень было все связано с папой. Музыка, он барабанщик, у него 4,5 октавы было, и моя мечта была с ним выйти на сцену. И когда его не стало, а ему было 56 лет, я решила, что с музыкой закончено навсегда, и я очень сильно, ну, так потерялась, мне было очень больно. Я очень на пике популярности в компании Black Star, я ушла в себя надолго, на несколько лет, на 3-4 года. И когда я вышла из этого состояния, и поняла, я повзрослела очень, повзрослели мои песни. Конечно, мой характер, он такой соседская.
0: Но ты
3: девчонка,
0: ураган.
3: Да.
0: Это у меня атомная станция в гостях. Потому что если у вас телефон разряжается, вы его поближе к приемнику, сейчас вам Анюта зарядит его.
3: Вот, и я уже вышла из этого состояния, честно, приехала в лейбл, сказала, Паш, я не могу обманывать никого, я вам безумно благодарна, пусть за этот небольшой срок, когда я была в компании, за каждую песню, за всю вашу поддержку, но изменилась я, и я вообще не знаю, чего я хочу, мне нужно время. То есть я не могу сказать, что сейчас, а я не хочу никого подводить. Я прям готова идти в обойму. Я гастролировала, я не могла оставить своего зрителя, но мне было, правда, очень плохо. Сейчас я восстановилась, и, вы знаете, У меня в диктофоне, в одном, во втором, где-то, наверное, 3800 демок. 3800 демок в одном и 2500 в другом. Поэтому мне есть что сказать. Я готова сказать. Я не хотела предавать своего зрителя. Я, конечно, не стандарт. И петь... через себя. А сейчас я готова. И поэтому для меня особенный день, что я сегодня здесь. И...
0: Ой, вот у нас с тобой поводов для поговорить, а? Часа точно не хватит. Но сначала давай премьерить песню. Называется «Гештальт».
3: Да.
0: Я так понимаю, что сейчас они все закрыты?
3: Да, но вы знаете, самое интересное, что в нашей жизни, оказывается, бывают гештальты, которые ты сам не хочешь закрывать. Эта песня про это. Эта песня про то, что ты осознанно иногда... не хочешь ничего делать.
0: Ну, давай послушаем.
3: Да, мою авторскую песню.
0: Да, специально подчеркнул, молодец, а потом обсудим.

0: Эффект,
1: отлично,
0: эффект супер, достигнут.
1: Супер, супер.
0: Но есть уже какие-то поводы погордиться, а вот столько у меня просмотров, столько под это сняли, столько, или еще ты не ведешь такую статистику?
1: Да, да, мы снимаем, рилсы залетают. Вот недавно рилс залетел на 2 миллиона, 2 200. И, в общем-то, все на меня подписываются. Вот 3000 человек еще подписалось недавно, позавчера.
0: А мы сейчас еще поднагоним. Ребята, идите подписываться, если вы еще не подписаны на Аню, то Баронина во всех соцсетях, да?
1: Да, давайте дружить, давайте заряжать друг друга позитивом, верой, добром и всем.
0: А ты в сетях такая же открытая, как в жизни, или нет?
1: Ну, я уже стараюсь, так скажем, в сторис где-то выхожу, еще что-то, ну, то есть потихонечку. Раньше у меня вообще была только работа. Ну, конечно, у меня нету говорящей головы. То есть, когда начинается вот это вот все нишево, нажмите на какую-то там, скопируйте. Я это не люблю, и моя аудитория это тоже не любит. Я разговариваю так же, как с самой собой.
0: А детей показываешь?
1: Да.
0: Ой, сейчас об этом тоже поговорим. Об этом поговорим через пару мгновений. Не уходите. Баронин у меня в гостях, это «Русский старт».

0: Русский старт. Включи выходные.
1: Включите... Прежде всего, трансляцию из студии можно нас посмотреть. Идет она на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте.

0: Сегодня у нас встреча выпускников. Аня Боронина сегодня у меня в гостях. Мы уже посчитали, что ты в четвертый раз перезапускаешь карьеру.
1: Да.
0: Значит, все началось, друзья, в далеком 2007-м. Как сейчас помню. По-моему, ты была Райра Тату.
1: Да.
0: В общем, Анюта приехала из Волгограда.
1: Да, мне было 20
0: молодая,
1: лет.
0: Молодая, горячая, дерзкая. Тебя диджей Смэш заметил.
1: Да.
0: И в, как назывался у вас, фастфуд, по-моему, проект.
1: Да, фастфуд.
0: Вот, это вот время «Я волна, новая волна», «Moscow Never Sleeps», вот это вот все. А потом, кстати, почему со Смэшем ты разладилась?
1: А потом я пошла в группу 2345.
0: А, тебя они позвали или просто Смэш сказал
1: да,
0: все?
1: Да, ну, пригласили.
0: То есть они тебя от Смэша переманили туда?
1: Нет, я просто все тоже решила, что мне пора идти дальше. Угу. Вот, я очень тоже благодарна Андрею. Сказал: Андрей, вот мне нужно уйти, отпусти меня. У тебя очень классный проект. На самом деле он очень крутой, он все эти песни там прожил. Там каждая песня с историей, я не могу говорить, угу. Да? Вот, но я проехала, конечно, полмира с этой группой. И я сказала в какой-то момент: Андрей, все, мне пора дальше. В общем, я начала писать песни.
0: А, ты,
1: мне
0: то есть,
1: прям
0: ты
1: захотелось уже
0: маловато
1: петь.
0: Вот этого,
1: да,
0: да,
1: я что-то уже как-то, он такой: ну, я тебя понимаю. То есть, я тебя понимаю, потому что он говорит: ну, ладно. И все, и буквально прошло там несколько дней, и, в общем, мне позвонили из группы 2345 и сказали: у нас нет солистки. У Five-то есть, а у 2345 нет.
0: Там же парень, там Гоша же
1: я
0: был.
1: Я говорю:
0: да,
1: ну как же так? Ну как же так? А что делать нужно? И вот пришла, мне рассказали, и я прям сразу, как видела Олега, светлая ему память, я прям поняла, что это вот...
0: Олег — это продюсер как раз был,
1: Олег,
0: да.
1: Это продюсер был, да, двух групп Five-Star Family и 2345. Великолепный, добрый, светлый человек, который показал мне, что шоу-бизнес — это просто сказка, это добрый человек, знаете, как Леонов, вот как мы вот понимаем. И он там звонил: костюмы есть, то есть, студии, пожалуйста. А мне как раз этого надо было. Мне прям хотелось сидеть на студиях и писать, писать, писать. И да, были и 2345, мною уже написан к Тимуру Бекмамбетову фильм «Елки 2», саундтрек с Сергеем Купцовым мы делали. То есть это вообще было очень круто. И потом жизнь Олега оборвалась, это была вообще большая трагедия, и у меня опять накрыло. У меня пошло переосознание всего-всего-всего, и потом это валилось уже в «Дай свой гаджет», когда я оказалась рулить вопросы серьезные, какие-то продюсерские одна, и вышла на улицу. Мне казалось, что мне никто не помогает. Я не понимаю, почему мне казалось, что мне должны. Вот, но я каждому благодарна. Я много чему научилась. И менеджменту тоже.
0: Слушай, у тебя остросюжетная биография, конечно.
1: Остросюжетная.
0: Мне кажется, тебе надо сесть за...
1: Зато сейчас у меня, знаете, какая команда?
0: Да не знаю, кстати, расскажи.
1: Я всем хочу сказать.
0: Кем ты сейчас?
1: У меня все ребята разные. То есть, да? Rhythm Music — это выпускающая компания, лейбл, который выпускает, делает дистрибьюцию. Лиза — пиар-продюсер мой. Ну, в общем, много. Я сейчас буду всех перечислять, да. А все кайфовые. Влад, Дима, всем я передаю огромный привет. 13 человек со мной работает. Все меня поддерживают, все меня понимают, и я просто и на сегодняшнем эфире, как в сказке.
0: Это
1: просто
0: за то, что ты настрадалась.
1: Спасибо.
0: Вот тебе
1: большое,
0: шоу-бизнес отправил такую команду.
1: Да.
0: Мы вернемся к разговору после очередной премьеры.
2: Русский старт на русском радио.
0: Песня называется «Москва-река». Мы ее анонсировали. Это Юлиана Караулова. Этот человек тебе очень близок и знаком. Все-таки по группам, да, вы там связаны. Послушай, мы от

0: премьера на русском радио. Юлиана Караулова, «Москва-река». Сегодня мы слушаем новинки и комментируем их вместе с моей гостьей. Напротив меня Баронина. Ну, а не, я не могу тебя по фамилии просто называть.
1: Не надо, хорошо.
0: Да, это Анна Баронина. А, кстати, почему случилось так, что ты решила отбросить имя в целях экономии?
1: На самом деле, это лейбл Black Star мне помог. Вот, они так, увидев меня...
0: А я знаю, почему. Потому что Анна — это Ханна. В лейбле должна быть только одна Анна. Я тебе клянусь.
1: Я позвоню тебе после...
0: Вот и поэтому.
1: Да. Но мне кажется, что, вы знаете, ну, с тем бэкграундом и песнями, которыми я пришла, там, как бы, мне кажется, не Анна. Там прям Баронина will rock you.
0: Разве что та, которая масло разлила. Вот такая ты была, Анна. Так, ну, сейчас очередное пришествие, очередное явление Баронины народу.
1: Да.
0: Аня мне сказала за эфиром, что участвует в каком-то телешоу популярном.
1: Да,
0: пока нельзя,
1: популярным,
0: да, говорить?
1: Да.
0: На каком канале хотя бы?
1: На НТВ.
0: А что там? Петровка 30? Улица разбитых фонарей? Надеюсь, не там ты участвуешь.
1: Спасибо. Я, кстати, давно нигде не снималась, учитывая то, что я актриса драматического театра и кино. Спасибо тебе большое. Вот, но с удовольствием в каком-нибудь прям русской картине, в какой я снялась бы где-нибудь.
0: А это что, там это выживали эти серии? Надо ехать и есть змей или петь?
1: Не поверите, мы все пели. Только лишь я решила петь, вот, и тут мне говорят, не поздно. Я говорю, никогда не поздно. И тут... мы снимаемся в шоу. Не знаю, в ноябре, в декабре оно будет, но я обязательно сообщу. Это было максимально круто. Для меня, я думаю, какая феерия. Вот, естественно, я хожу на мероприятия и встречаю своих коллег.
0: Всех, а что испытываешь при этом? Ну вот уже ты столько раз в эту воду входила, в шоу-бизнесовскую мутную.
1: На самом деле, наконец-то никаких вот этих вот всплесков выгорания, чего-то еще. То есть, да, уже есть штат психологов.
0: Прикормленных.
1: Как бы вот без всяких вот этих, пожалуйста, когда ты выгораешь, падаешь и так далее, да. Вот, как-то тут более все стабильно. То есть, и по-серьезному уже... То есть, по-серьезному, я осознала, что музыка — это мое, и я думала, как так я от нее откажусь, но зачем я буду врать людям, мне так было плохо, и не могла даже петь, понимаете, когда я начала петь, я начала рыдать, думаю, ну, что я за певица, и зачем это людям? Всем отчасти кому-то плохо, больно, все переживают какие-то свои утраты и так далее. Угу. Но потом это все во мне прошло, и я подумала, как много я хочу сказать, и как меня направила жизнь, то, что музыка — это мое, и...
0: А поменяет это ли тебя с точки зрения авторства? Ты говоришь, я же сама пишу, да?
1: Да.
0: Это будет что-то действительно такое теперь мощное на разрыв или...
1: Да,
0: или
1: да. Вот как сейчас в гештальте уже можно услышать.
0: Ну, гештальт — это трендовая такая штука-то получилась.
1: Ну... Или если это просто... честно, мне еще вот Олег Миронов, он говорил, Аня, у тебя есть вот эта фишка, ты вот как и в песне на ТНТ говорили, ты хитман, вот ты как начинаешь, вообще, когда я пришла на песню на ТНТ, они все смеялись на кастинге, мне казалось, такие серьезные песни, «Жига-зажигалка» и так далее, я прям стояла, я с такой серьезностью их пела, и все хохотали, говорят, ну ты, конечно, даешь, ну то есть...
0: А вот этот, кстати, этот репертуар, который вот ты там исполняла, он сейчас тебе близок или нет? Или ты уже сейчас не такая тебе это...
1: Слушайте, это такая крутая, качественная, стильная музыка. Это такой вайб определенный. Я же не могу часть себя бросить, куда-то забросить из своего зрителя, которого я обожаю. Меня там кто-то потерял, но я никуда не девалась, я просто работала над собой, потому что, да, это важно. И в новом репертуаре, возможно, это, ну, дай свой гаджет. Здесь гештальт тоже продолжение того же. Здесь просто больше женской истории. То есть, да, здесь было там Баронина, рыкни такая вся, туда-сюда. Это был мой вайб тогда. Я прям перла, да. А это никуда не девается. Я могу зачитать и зажигалку, и все свои треки, и буду это делать. Просто немножечко на другом вайбе.
0: Угу.
1: Полегче чуть-чуть. Вот. Не буду цветным, разноцветным шариком, прыгающимся на сцене.
0: Сейчас у нас шарик черно-белый. Сейчас ты очень красивая, блестящая, переливающаяся. Если, друзья, вы смотрите трансляцию, напишите Анюте комплимент. Привет. Ну да, ну слушай, ты этого достойна, как никто. Я так уважаю людей, которые находят в себе силы возвращаться, потому что это всегда непросто, особенно в шоу-бизнесе. Когда этот поезд очень стремительно идет, и всегда нагонять, догонять — это двойная задача. Давай еще одну песню новую послушаем, потом вернемся к разговору. Лирик. Артист для тебя знакомый.
1: Супер,
0: да. Да, Кирилл зовут на самом деле Лирик. А песня называется «Без тебя». Красивая премьера на русском.
2: Русский старт на ру.

0: Лирик на русском радио, премьера в русском старте под названием «Без тебя». Как автор автору, что ты скажешь Лирику? Понравилась ли тебе его песня?
1: Ой, спасибо тебе большое.
0: Лирику скажешь?
1: Ну, конечно.
0: За что?
1: Тебе спасибо, что ты поставил нам эту песню на русском радио. А лирику за то, что куда-то так я унеслась, на какой-то такой теплой волне, в какой-то реке, прогулялась в своих мыслях, отвлеклась, вообще очень.
0: То есть тебе понравилось, если ты услышала по радио, ты бы не переключила, а сделала громче?
1: Да. Я бы сделала громче. Делала громче.
0: Да, тоже было такое. А вообще у тебя сейчас в плейлисте, кроме своих 5000 демок, что-то еще есть от кого-то? Тебе кто-то нравится, за кем-то следишь?
1: Да.
0: Кто-кто? Ну, похвали
1: Баста.
0: Кого-то. За Бастой?
1: Да. Мияги, можно говорить?
0: Нет, ну, ты уже сказала, потом
1: извините.
0: Проверим.
1: Извините. Ага. Да, Артик и Асти всегда. Я просто... Да я много за кем слежу, если честно, но прям целенаправленно очень занимаюсь своим музыкальным материалом, чтобы вот прям войти в движение полностью целиком.
0: Кстати, о своем музыкальном материале, если вы не сначала слушаете, то моя гостья, это Анна Боронина, или просто Боронина, пришла с новой песней, называется «Гештальт». Я сейчас вам хочу еще раз кусочек поставить, чтобы осторожно, гештальты закрываются. Ты мой персонаж.

0: назад.
1: Ты даже, мне кажется, немножко по-другому звучишь в этой песне. Вот эти вот твои фирменные нижние красивые бархатные ноты тут немножко подпрятала ты.
0: Ну, а как же?
1: Ну, не все сразу.
0: Ничего, сюрпризов будет много.
1: Да, я понимаю.
0: Зато в конце тоже мой голос на питче. Вот этот вот, там весь вообще мой голос.
1: А, по поводу гештальтов. Ты вот мне сказал, что есть гештальт, который не надо закрывать. Что ты имел в виду? Жить с этими...
0: Знаете, когда у нас бывают сложные отношения или простые отношения с людьми, но мы сами целенаправленно из этого не выходим. То есть мы не рвем мосты.
1: Ну, так, сейчас интересно даже.
0: Вот.
1: А это зачем? Это нравится себя мучить? Так, артистка от вопроса закашлялась, попей водички. Угу. Нет, я понимаю, что для творческих людей, может быть, это важно, когда вот это расчесываем манту, что называется.
0: Зачем рвать? Мосты бывает порой. Порой как бы расстаться проще всего. А иногда бывает уйти, там, сделать какую-то паузу.
1: А зачем себя мучить, если это, или это не страдание?
0: А ты, бывает, иногда не можешь уйти. То есть ты уходишь, но уйти не можешь. Ты все равно любишь этого человека. И, в общем, такая история, собственно говоря, песня про это.
1: Ну и для этого есть диагноз в психологии?
0: Есть.
1: То есть там же созависимые какие-то отношения?
0: Да, все. Есть... Я думаю, очень много кто испытывал такие эмоции, когда ты вроде бы хочешь уйти, но не можешь.
1: Примерно все.
0: Примерно все.
1: Рано или поздно с этим либо столкнулись,
0: да,
1: либо столкнутся.
0: Почему я так считаю, что человек, он может осознать и, например, поставить на стоп все, и если еще и не судьба. А порой бывает так, что ты не можешь поставить на стоп.
1: Ну, время просто должно пройти.
0: Да, начинаешь там работать над собой, еще что-то. Это не обязательно, ну, какая-то болезненная история, я так думаю, конечно, да. Я думаю, у каждого есть свой гештальт, который сейчас слушает нас.
1: Не закрывшийся.
0: Не закрывшийся.
1: Так, а тогда встречный вопрос. Это вот сейчас прям история в реальном времени проходит?
0: Да, вот прям сейчас один гештальт слушает меня.
1: Вот это твой гештальт, да?
0: В другом городе,
1: никак не закрывается?
0: Никак не закрывается.
1: То есть у тебя еще и на межгород?
0: Дай Бог не закроется, я им передаю привет. Я на самом деле его очень люблю. Вот, просто я тоже очень такой человек творческий. Я могу встать, уйти, там, вернуться, писать музыку, уйти в себя. Ну, в общем... Все как у артистов.
1: Ой, мне интересно. Вечер перестает быть томным. Так, а во-первых, в каком городе?
0: Можно я не буду говорить.
1: Ладно. Во-вторых, это... Так, мы вот про детей заговорили. Это... Да, ага. Аня говорит, да. Так, мы чем-то можем помочь? Хочешь, позвоним из эфира?
0: Нет.
1: Спишь?
0: Нет, позвоним. Нет, я знаю, что он слушает, передаю привет. Все хорошо, мы общаемся, все замечательно, просто я...
1: Так. То есть все-таки...
0: Я сама как гештальт вот такой.
1: Слушай, ну...
0: Я осознаю.
1: Ты сильная. Первый шаг.
0: А он еще сильнее.
1: А, в этом проблема.
0: Нет, это не проблема. Это просто бывает для очень сильной женщины, талантливой, очень непросто осознать, что рядом с тобой очень сильный мужчина, который еще сильнее и вообще прекрасный, замечательный. И ты так и думаешь, как так? Вот. И на это иногда нужно будет, ну, время, чтобы принять, что наконец-то тебе такой мужчина встретился. Женщины меня поймут.
1: То есть, судя по разговору, я понимаю, что ты хочешь, чтобы эта история длилась, продолжалась, гештальт не закрывался, и вот...
0: Ну, конечно, зачем?
1: Я не знаю, может быть, ты хочешь отстрадать и забыть, или нет?
0: Так я не страдаю. Я не страдаю. Вы знаете, есть такие отношения, в которых ты сначала страдаешь, а потом ты понимаешь, что, собственно говоря, твой рост произошел, но ты из отношений из этих не вышел. Это, конечно, единичный случай. Я сейчас не говорю про то, что все друг другу только доставляют боль и не могут разойтись. Нет, я про уже тоже более взрослую, осознанную историю, когда ты сначала думаешь, что все, мы не можем вместе, а потом понимаешь, что и без друг друга вы тоже не можете. И взрослеете вместе.
1: Разве могут люди друг друга? Ты понимаешь, как круг замкнулся.
0: Да.
1: Ладно, я не оставлю эту тему.
0: Ну, хорошо.
1: Я обязательно все выведу и вам расскажу. А пока у нас премьера, новая песня называется «Водопад». Это будет группа «Роса».
2: Пятница. Русский старт на русском. Ловим ритм.

0: Раса, водопад, премьера на русском радио в русском старте. Мы сегодня с Аней Барониной встретились, болтаем обо всем на свете, в том числе и про новую музыку. Что скажешь про новинку от Расы?
1: Вообще классно. На самом деле ребята очень клевые. Я прям, они мне залетают по вайбу, по энергии. Я прям передаю им привет, поздравляю их вообще с премьерой. Это классно.
0: То есть песню эту бы тоже не переключила, все там совпало.
1: Да.
0: Ну, она в традициях Расы, да,
1: ну,
0: там
1: да.
0: Это.
1: Но самое главное, что напряга нет какого-то, знаете, в музыке. Вот люди все тоже загружены мыслями, еще чувствами своими, переживаниями, стремлениями. И тут еще как-то вот...
0: Еще и грузить
1: набило.
0: Дальше.
1: Да.
0: Ну, мы за эфиром поболтали с Анютой. Я дал подписку, поклялся на Библии, что не буду говорить ни о чем, но у тебя это... Понимаешь,
1: вау,
0: у тебя не только в творчестве, но и в личной жизни. Вау.
1: Конечно, я очень храню, берегу эту историю, да, потому что, ну...
0: Так вот, у тебя откуда подпитка песен-то? Песнями.
1: Конечно.
0: Не случайно 5000 демок у нее,
1: конечно,
0: настрадала.
1: Конечно, вы думаете, что? Я про это и говорю, понимаете, что это какой-то нестандартный такой гештальт, из которого ты не выходишь.
0: Но это просто твой источник вдохновения, я все понял.
1: Конечно, да, и он говорит, а эта песня про меня, я говорю, ну что?
0: Сейчас, вот так надо было сказать.
1: Все песни про тебя.
0: Да, вот именно так. Скажи мне, пожалуйста, ну вот ты мама, да, у тебя двое детей, получается.
1: Да.
0: Как у тебя вот сейчас активная карьера пойдет снова, шоу ты стартанешь, поедешь.
1: Да, я вам
0: что,
1: скажу,
0: это будет дети
1: того,
0: кулис,
1: что
0: или...
1: я беременная все время ездила на все съемки и на 8-м месяце с оркестром. За 15 дней до родов я пела в платье с оркестром. То есть я все время работала беременная. И как бы даже с двумя детьми, когда я была одна в Москве, еще не было там няни. Вот, какой-то период мне мама моя помогала, я очень ей благодарна за это. Потом она работала, и я с двумя, и мне говорят, включи камеру, поставь дома камеры. Пусть люди видят, что ты просыпаешься, готовишь с детьми с двумя, потом это все решаешь, придумываешь, креативишь, рилс, то все сочиняешь, и едешь вечером на мероприятие. Я говорю, а что в этом такого? Я мама. Они такие, ну ты вообще мощь.
0: Это потому, что ты по-другому не могла? Или что? Или в тот момент некому было помочь, протянуть там руку помощи?
1: Это потому, что... Ну, я не знаю, это жизнь. Я не чувствовала себя обделенной, уставшей какой-то вот. Это был мой выбор. То есть я прям чувствовала, что вот музыка мною руководит, ведет меня. И это вот что-то свыше такое большое и светлое. И... не все меня сразу поняли, моя семья, но потом поняли. И сейчас, да, как бы оказывается, еще наш эфир еще одним подтверждением того, что нужно слушать себя и быть честным со своим зрителем.
0: И слушателям. Да, слушатели, кстати, легко могут стать зрителями. У нас идет трансляция из студии, можете посмотреть на мою гостью. Она сияет, блистает в прямом переносном смысле. Поэтому давайте включайте сайт rusradio.ru и наша группа ВКонтакте. Ну и что там еще говорят? Надо делиться, ставить лайки, комментарии. Да.
1: Самолетики.
0: Можно и самолетики. Вернемся через пару мгновений и продолжим премьеры.
2: Русский старт. Включи выходные. Реклама на русском.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Как делать деньги? Лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
2: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
0: Приветики! Это всем, кто только-только нас поймал. Это «Русский старт». Сегодня у меня в гостях Боронина. Аня Боронина в четвертый раз решила зайти в шоу-бизнес. Но в этот раз сказала, что все нормально, все по любви, все осознанно. Никаких претензий ни к себе, ни к людям.
1: Да, но у меня их вообще особо не бывает. Вот я считаю, что мне очень повезло и в шоу-бизнесе. В принципе, я из достаточно простой семьи приехала в Москву в 20 лет, закончила институт и понеслась. То есть мне как бы жаловаться не на что.
0: Ты мне сказала, что давно в кино не снималась.
1: Да.
0: Ну, ты же еще артист, ты же артистка, да, по образованию?
1: Да, я артист драматического театра и кино, вот, и в какой-нибудь серьезной картине я бы снялась.
0: Конечно. А ты сейчас серьезку хочешь или какой-нибудь комедийный сериал?
1: Ой, да, пожалуйста, в принципе. Но мне всегда говорили, вот ты там вторая Нона Мурдюкова,
0: что-нибудь такое. Кстати, что-то есть, да.
1: Вот, ну... Пусть раньше сопротивлялась в театре, говорила, какая она.
0: А ты служила в театре где, в Москве или в Волгограде?
1: В Волгограде, да, в новом экспериментальном театре, прекрасный вообще театр. Играла я серьезные роли, Чехову, Машу, в общем, Чайки и Офелию в «Гамлете». И в «Горьком на дне» Наталью,
0: вот
1: серьезные
0: да.
1: драматические роли, да. Ты... И мне прям очень большую-большую карьеру, но я уехала петь.
0: Но ты наигралась уже или хочешь с удовольствием бы сейчас снова в это окунулась?
1: А я вообще, когда училась в театре, я просто и танцевала, и пела, и все делала, и мои родители говорили, давай иди в театр. Тогда уж что тебе терять, потому что я там с хореографией связана была очень плотно, и даже художественно-эстетическую гимназию по классу хореографии закончила, и музыкальную школу по классу хореографии. Я сейчас преподаю, кстати, 6 предметов, у меня своя система, это отдельная тема.
0: Это сейчас?
1: Да, артист в пространстве сцены.
0: Ой, это интересно.
1: Иногда меня советуют, Ирина Рифульна, все советовали в жюри, в общем, я иногда этим занимаюсь, это прям тоже мое призвание, я понимаю уже и по образованию, и по факту, как будет, и... Рассказываю, объясняю, тренирую.
0: Так, через 3 минуты обязательно сейчас будет мастер-класс небольшой. Пока у нас премьера «Маме» — это «Елка на русском».

0: Ёлка на русском радио, премьера под названием «Маме». Ну вот похожа она на другую певицу немножко. Певица на букву «З», которая начинается. Нет, не догадалась?
1: Догадалась.
0: Ну да, ну что-то есть такое. Я вот слышу эти нотки, эти обороты. Ну, может быть, это специально сделано. Что касается «Маме», у меня же еще и вот, мало того, что актриса, певица, педагог, еще и мамочка. Так, мамочка. Это было хорошо, я думал, ты... Аня Боронина в гостях. Мы с тобой до премьеры, до песни «Елки» говорили о том, что у тебя своя, ну, мечта есть такая небольшая, да, какую-то школу сделать, вокальную, театральную, актерскую, танцевальную. Кого будешь учить, взрослых или детей?
1: Всех, кто хочет научиться петь, я готова научить.
0: Ну, у тебя есть образование, да, для этого?
1: Да, у меня есть образование для этого, у меня есть навыки для этого, все есть. Время бы.
0: Время? А в Москве или в Волгограде?
1: В Москве, в Сочи и везде. Недавно из Сочи вернулась, очень серьезный был мастер-класс.
0: Угу.
1: Все плакали, радовались. В общем, я счастлива.
0: А вообще, ты сейчас живешь на два города, или ты все-таки уже с вещами окончательно здесь, и ничего, ну, тебя с пути твоего выбранного не собьет?
1: Я живу на два города.
0: Ага. Понял. Да, это же это...
1: Плечи пошли в пляс.
0: История, которая длится и не заканчивается. Да. Вот тот самый незакрытый гештальт.
1: Да.
0: Хорошо, что вообще сейчас будет? Вот ты сейчас перезапустила карьеру, пойдешь по шоу, одно, другое, третье. Даешь ли ты себе право на еще одну ошибку или нет? Или либо сейчас, либо уже никогда? Если
1: нет.
0: Там еще раз сейчас пойдет, не дай бог, что-то не так, скажешь, все, завязываю, иду на кассу в магазин.
1: Прощения.
0: Водичку попей.
1: Да, я переболела очень, и у меня остался, прошу прощения, кашель. Угу.
0: Это остаточное явление, так называемое.
1: Да, уже месяц длится, ну, в общем, будьте здоровы, на самом деле, берегите себя.
0: Угу.
1: Нет, ну как, это уже не закончится. Музыка — это я, и это моя жизнь, и это очень важно для меня. Я же не по своей собственной воле там куда-то уходила, просто были такие испытания в моей жизни, серьезные трагедии, большие потери, которые просто по-честному меня выбивали из жизни, и я не хотела врать. Никому, в первую очередь себе. Мне было очень больно. И сейчас все прошло. Я с вами. Будут туры, будут концерты, будут много чего.
0: Я тебе этого желаю. И сам приду.
1: Благодарю.
0: В первом ряду буду петь, танцевать и розовую шубу надень.
1: Хорошо.
0: Свою. И финальная премьера вечера называется «Песня». Вот так вот просто. Рамиль. Знаешь, что такое Рамиль?
1: Да.
0: Ну, сейчас и расскажешь, что ты по этому поводу думаешь. Анна Боронина в гостях.

Жмузы, как варень стал. Мне бы писать на листах о тебе. Не скулить вовсе о том, что меня больше нет в твоей голове. Я бы мог даже пить и курить напролет целый год, как и было. Но кто напишет тогда про тебя? О том, как ты красива.

0: Песня, ну, для тех, кто не догадался, это песня, так называется, премьера от Рамиля, только что здесь на русском. Анна Боронина сегодня со мной в студии. Что ты скажешь по поводу услышанного?
1: На самом деле, сегодня весь материал такой приятный, такой вот он льется, так, не знаю, прям ухо радуется. Думаю, как прекрасно, какие у нас талантливые на самом деле исполнители. А если они еще авторы, вообще прекрасно. Даже если они не авторы, тоже круто.
0: А ты «Чужое» поешь, кстати, или нет? Или свое предпочитаешь?
1: Ну, я могу.
0: Но
1: нет, ну в смысле «Чужое» я такая: «Здравствуйте, вот мой концерт, спою-ка я сейчас что-нибудь».
0: Каверы.
1: От Рамиля.
0: Да-да-да.
1: Ну нет, я свой материал пою, да.
0: А свои песни кому-то предлагаешь, продаешь?
1: Вы знаете, я один раз продала свою песню, это какая-то роковая песня, и мне показалось, что это песня всей моей жизни. И вот я сейчас ищу эту обратно девочку, мы ее не можем...
0: Выкупить?
1: Ну хотя бы исполнить.
0: А куда девочка растворилась, купила и все?
1: Не можем ее найти.
0: То есть это давно было, да, достаточно?
1: Да.
0: Но а что ж там за хитяра такая была?
1: Да, там прям вообще, если когда-нибудь ее услышите...
0: А как называется? Мы найдем, нагуглим.
1: Кто ты мне? Кто ты мне? Но там не я пою, там поет она.
0: А нельзя говорить, да, кто? В общем, кто ты мне? Какая-то песня?
1: Да.
0: Ты вот так вбрасываешь специально, мы же не уснем теперь.
1: Да что ж такое?
0: Да что
1: я
0: ж такое?
1: Сама не усну.
0: Да. Ладно, давай тогда подводить плавненько итоги нашего разговора, потому что я тебе предупреждал, что время пролетит слишком быстро.
1: Молниеносно.
0: Мы только-только сели, а с твоей биографией многотомной мы можем уйти глубоко за полночь.
1: Многотомно.
0: Давай, я тебе отдаю сейчас микрофон на минутку, что хочешь сказать большой стране о себе, что типа я вернулась, серьезно, надолго, откладывайте, пойдете на мой там это, откладывайте на билеты на концерт, ну что пожелаешь.
1: Мои дорогие, здравствуйте, и я желаю
0: мне нравится
1: всем...
0: после часа эфира, здравствуйте,
1: да,
0: мои дорогие.
1: Я желаю вам всем на самом деле добра, здоровья, радости. Я желаю вам беречь свою душу, я желаю вам, чтобы у вас все получалось, чтобы мы встречались на моих концертах и дружили, общались, и моя музыка играла на русском радио. Спасибо моей семье, моим друзьям, всем, кто слушал нас. Это для меня, на самом деле, сегодняшний вечер, он бесценен, он еще раз показывает мне то, что я на своем месте наконец-то, надеюсь.
0: Да точно!
1: Я знаю, что ты скажешь точно.
0: Насиженное, намоленное место. Кто только не сидел, теперь еще и ты. Слушай, я могу тебе сказать одно, что я тебя уважаю, обожаю и очень рад, что, несмотря на все испытания, которые выпали на твою долю, а это действительно так, ты как бы, ну, все это прошла, пережила, выстрадала, и мне кажется, что это сделало тебя... Но ты до этого была сильная. Это сделало тебя вот какой-то такой мудрой. Сегодня я смотрю на тебя и понимаю, что ты такая мудрая, взрослая, состоявшаяся артистка. Я тебе желаю, вот, чтобы ты как можно чаще встречалась с зрителем и рассказывала об этом. Же тебе есть что рассказать, это очень важно.
1: Я так счастлива это слышать. Mm-hmm. Спасибо вам большое.
0: Обнимаю тебя!
1: Обнимаю.
0: Так, все, спасибо огромное всем, кто был с нами. Анна Боронина, это моя сегодняшняя гостья. Посмотрите, почитайте, погуглите, послушайте ее песни, разные периоды творчества. Подпишитесь, в конце концов. Все, детям привет!
1: Детям
0: Гештальту привет!
1: Всем привет! Сестре привет!
0: Да, ладно, спасибо, что были с нами. Отпускаю тебя, ну и сам прощаюсь. Встретимся завтра. Пока!
2: Каждую пятницу за час до полуночи «Русский старт». «Русский старт» с Максимом Приваловым.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центр избирком утвердил результаты прошедших выборов в Госдуму. «Единая Россия» получает 349 мандатов. Остальные места займут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Родина» и 4 самовыдвиженца. По данным ЦИК, в дистанционном электронном голосовании участвовали свыше 7 миллионов человек. Больше 280 тысяч россиян голосовали за рубежом. Недействительными признали почти 37 тысяч бюллетеней. Это не больше 1,5% от общего количества. Первое заседание Госдумы 9-го созыва пройдет в предстоящую среду. Минобороны скорректировало условия службы для контрактников-иностранцев. Приезжим с ВНЖ отменили форму уведомления о досрочном увольнении с военной службы. Сейчас иностранные граждане при заключении контракта с вооруженными силами России могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Также в таком случае нет условия прожить в стране в течение года. Минфин предложил изъять сверхдоходы у производителей цветных металлов и удобрений. Проект поправок в налоговый кодекс внесли в правительство. Сбор ведут для предприятий, которые получили дополнительные доходы из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые. Газета «Ведомости» пишет, что это может принести федеральному бюджету до 200 миллиардов рублей. Жителям Центральной России пообещали 10-дневное бабье лето в октябре. В центре ФОБОС заявили РБК, что в середине осени будет ясное небо. Минимальная температура в утреннее время будет колебаться от 3 до 8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18. Несмотря на сокращение светового дня, температурный фон останется выше нормы. По словам синоптиков, осадков будет немного, ожидается дефицит в 30-40%. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Всю неделю считала дни, когда, наконец, мы с вами, дорогие мои, останемся наедине. Ни тебе Соловьева, ни Пряникова, ни даже службы информации. Только вы, только я, и это субботняя ночь. И пусть всякий, кто надумает нам мешать, будет унесен восточным ветром. И пусть музыка будет вечной. И пусть у каждого из нас с вами эти выходные пройдут максимально хорошо. Ну, а если вдруг синоптики нам надумают портить настроение, то мы зашторим окна, включим погромче «Любимое русское» и будем наслаждаться жизнью на полную катушку. Зовут меня Юлия Калинина, Хамали и Наваи уже готовы подарить нам первое расслабленное настроение. Далее гости из будущего и градусы на русском.

0: Но на самом деле летний дождь – это еще полбеды. А вот если осенний, да ты еще зонт забыл, и при этом ты вся такая на красоте, летящей походкой выходишь из дома. Вот тут-то и начинается самое интересное. Но, друзья мои, это ли не является проверкой чувства? Когда девушка попала под осенний холодный дождь, и вся такая продрогшая приходит в кофейню, и молодой человек видит ее не при параде, а, так сказать, в самом, что ни на есть, естественном и даже слегка помятом виде. Тут и станет ясно, какими глазами он на нее смотрит. И до эпилога наверняка их ждет головокружительный роман. Ну, хочется так думать.
1: В темном коридоре вещи, понятые где-то в пробке, но на сердце много три.

даже совершенно нелепые вопросы в исполнении группы «Премьер-министр» звучат, ох, как классно, как настоящий радиохит. Давно известно, что от лишних знаний избыток печали и морщинки на лбу, а вопросы без ответа вообще яд для отношений, для нервной системы. Можно, например, сотню раз у парня спросить, ну когда мы с тобой наконец поженимся? А он не будет знать, что ответить, потому как ему в ваших отношениях, возможно, нравится именно то, что есть в них некий драйв, некая тайна, некая загадка, некая секретность. Секретный роман. Елена Север. На русском. Прямо сейчас.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Пару дней тому Иванушки в соцсетях начали рассказывать о том, что намечается у них какая-то коллаборация с дуэтом Филат Фукерас, ну и, конечно, Туман. Ну, напустили. Куда уж без этого, мол, сами ничего не знаем, тут что-то будет на заднике, но мы еще толком не знаем, что. В одном я уверена, друзья мои, эти парни никогда не пробегают мимо. Если уж они появились в студии звукозаписи, на выходе обязательно получится 100% хит. Ну и вообще давно известно, что в соревнованиях по бегу между быстрым зайцем и медленной черепахой обязательно кто побеждает, правильно? Снегири-герои, поглядим. Ну и далее по тексту. Желаю нам с вами нескучного полета по этой субботней ночи. Ирина Дубцова и горяченная вещица под названием «Вологда». Можете прямо сейчас прибавлять громкость. Это будет очень горячо.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.
1: Русская.

ничуть не сомневаюсь, что эта девушка – карнавал. Девушка пожар Наталья Подольская умеет создать праздник буквально из ничего. Вот она обычно звонит своей подруге Регине Тодоренко, и девчонки вдвоем начинают общаться, и все, кто находится рядом, заряжаются вот той самой атмосферой праздника, счастья, любви и радости, которая создается вокруг них. А я желаю дальнейших творческих успехов самой Наталье, ну и, конечно, всем тем творческим визави, которые периодически возникают в ее биографии. Группа «Бандерас» у нас с вами впереди, и эти ребята точно знают, что нужно взять в дорогу. Нет, это не сэндвич и даже не друг товарищ, это в первую очередь хорошая музыка. Без нее согласитесь никуда, и если вы прямо сейчас за рулем, то слушайте «Любимое русское». Доброго пути, и помните, каждому из вас мы бесконечно рады. Продолжаем двигаться по этой субботе. Она действительно удалась, я чувствую.

пытаетесь довести девушку до ручки, особенно если ручка это находится на двери в студию звукозаписи. Ведь именно там девушка, которая переживает глубокий личный кризис, может взять и записать вот такой трек. А масса самоиронии, и это по-настоящему круто. Миа Бойко здесь, на русском. Ну что, я надеюсь, что мы с вами, девчонки, кроме того, что он работает, а я красивая, мы еще с вами. И какие правильно, мы быстрые. И опередим наших мужчин и первыми возьмем, да и напишем что-нибудь такое хорошее. А я обязательно это прочитаю. То есть вы пишете, я читаю. У нас с вами вот такое сотрудничество творческое. 916-003-105-7. Пишите непременно, это наши мессенджеры, они работают исправно. В 2 часа ночи по Москве откроется стол заказов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и как всегда в начале стола заказов хочется воскликнуть. Как же здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Несмотря на то, что мы с вами вроде бы не знакомы лично, а есть полное ощущение того, что мы старые друзья, которые встречаются в столе заказов друг другу, пожимают руки и говорят: «Я так тебе рад, я так счастлив, что ты есть». 26 сентября – день встречи со старыми друзьями. Праздник совершенно неофициальный, но от этого не менее значимый. Создатели этого праздника неизвестны. Почему именно 26.09, также не ясно. Но как бы ни разводила жизнь старых друзей, мы все равно о них помним. И, несмотря на время и расстояние, готовы протянуть друг другу руки. Ну и, конечно, было бы здорово хотя бы раз в год встречать тех, с кем прошла юность, например, или с кем вы за одной партой сидели. А может быть, это люди, с которыми вы вместе когда-то на морском побережье отдыхали. В общем, все те, кого вы называете друзьями, сегодня заслуживают самого пристального вашего внимания. Привет, любимая русская, передайте привет моей подруге Татьяне. Мы дружим уже 17 лет, пишет нам Валентина. И говорит: Тань, спасибо тебе за то, что ты есть. Вот это я называю настоящая женская дружба. Антону передаю большой привет. Антон, доброго вечера, вам доброй дороги. Я надеюсь, что в компании любимого русского километры будут пролетать легко, на одном дыхании.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: мне о вас напоминать не надо, потому как я вас не забываю, бесценные мои. Даже за рамками эфира постоянно думаю и с удовольствием вспоминаю о том, что ага, мне сегодня на работу. Здравствуйте еще раз, если только что к нам присоединились, вы вовремя. Аллочка и Сочи, всем привет, передает Алла за цветы, хоть и виртуальное, огромное спасибо. И как всегда, ваши теплые морские приветы, а они оказываются очень кстати. Потому как у нас столица осень-осень, а у вас уже бархатный сезон вовсю. Иринка пишет, всем доброй ночи, привет любимому мужчине Андрею. Люблю, скучаю, жду твоего возвращения.
1: Что слушает страна?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, снова к вашим приветам. Они сегодня особенно теплые, потому как субботние. Привет, любимая русская, пламенный привет братишке Вове. Он сейчас в рейсе. Ждем дома с нетерпением. Всего самого хорошего. Ну что, еще один привет доставлен. Очень глубокое философское сообщение от Ирины Викторовны Поповой пришло. Доброй ночи, русское радио. Передайте привет, пожалуйста, самому замечательному счастью. Конфуций сказал, многие ищут счастье в областях выше своего уровня, другие – ниже, но счастье одного роста с человеком. Безопасной службы, Ирина Викторовна, ах, какое сообщение, аплодирую вам. И знаете, почему-то сразу вспомнился Маяковский. Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови. Кажется, так как-то это звучало. Обещаю, что это было стопроцентно по тексту, но знаете, есть полное ощущение того, что когда ты встречаешь человека, рядом с которым ты действительно чувствуешь себя на уровне и можешь стоять вот так запросто, глаза в глаза. Это по-настоящему здорово. Привет, любимая русская. Передайте привет моему супругу Ивану. Скажите, что люблю его очень сильно. Желаю удачной смены. Это сообщение от Ольги. Оленька, вам желаю не скучать и непременно встретить любимого с утра.

0: что выходные — это как раз то самое время, когда можно и с Алешенькой, и Сереженькой, и еще с каким-нибудь хорошим парнем пойти, да и прогуляться. Девчонки, не отказывайте себе, погода замечательная, и что-то там про бабье лето в начале октября, нам говорят синоптики, это приятно. Русское радио, спасибо, что вы есть, спасибо, что радуете и согреваете наши сердца. Привет прошу передать моим сестрам Олесе и Юле, а также племяшкам, всем, кто узнал, большой привет, Андрей, ей город Тула у нас на связи. Ирина сообщает: у нас на Дальнем Востоке утро, солнечный день. Передаю привет любимой мамочке Галине. Мы тебя очень любим, твои дети. Ириночка, вам и всем, кто рядом, большой привет. Пусть день будет добрым, пусть настроение будет хорошим. Привет, любимая русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Подруге Юляшке большой привет. Это пишет Иришка. Ну что, дорогая Иришка, я, как Юляшка, также принимаю ваш привет на свой счет, поэтому пишите, буду ждать.
1: Русское радио.

0: я не знаю, может быть, кто-то любовь ищет, а мы с вами радуемся тому, что мы вместе, потому как сегодня день встречи со старыми друзьями. Если нужен повод для того, чтобы позвонить, если нужен повод для того, чтобы позвать на чашку чая или кофе кого-то верного, надежного, проверенного, то пусть это будет нынешний прекрасный субботний денек. Друзья мои, к вашим приветам снова 916-003-105,7, кроме этого сообщества русского ВКонтакте и в Одноклассник. Все к вашим услугам. Ого, Денис Белов нам пишет. Юль, приветствую. Денис, здравствуйте. Мы с друзьями сегодня отдохнули, хвастается Денис. Шашлык на природе после бильярд. Всем в студию большой привет, а всем слушателям наилучшие пожелания. Отдельный привет отправляется в Республику Карелия. Очень скучаю по родному краю. На связи ваш Дэн. Дорогой Денис, вы, как всегда, умеете меня озадачить. На ваших фотографиях, если не непонятные штуки висят над воротами гаража, то какие-то странные берлоги. Что это у вас за строения такие? Рассказывайте. Давайте подробности. Ну, а я, как всегда, буду ваш привет передавать дальше. Привет, любимая русская из Ижевска в Курган, Станиславу Бессонову. Большой привет. Желаю скорейшего окончания учебы. Это пишет Григорий. Ну, а Мариночка просит передать привет и поздравления для Константина из Курска. Желает хорошего настроения и прекрасной ночи. Ну что, дорогие мои, независимо от того, который час у вас, ночь или утро, пусть настроение будет солнечным и замечательным.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений. Какая

Ну что, дорогие мои, я надеюсь, мы с вами дальше на одной орбите останемся. Оставайтесь на русском. Привет передавайте самым дорогим. Алла пишет: Юленька, доброй ночи, хорошего эфира. Всем привет, Аллочки и Сочи, наилучшие пожелания. Всем мира, любви. Алла Орлова на связи Приморье, где, как мы выяснили, уже утречко наступило. Дорогая Алла, как всегда, очаровательна, и за добрые слова огромное спасибо. Я думаю, что многие сейчас, особенно те, кто только что проснулся, говорят: ой, как приятно, стоило русское включить, а тут уже Аллочка всем лучи добра отправляет. Привет, любимая русская, спасибо за то, что поднимаете настроение. Анна нам пишет: передаю привет всем, кто меня знает, всем хороших выходных. От Анастасии поздравления для Лизоньки. День рождения, 17-й по счету. Кстати, новорожденных-то мы сегодня еще и не поздравляли. Давайте-ка всем, кто появился на свет в этот день, 26 сентября, коллективно, совместно пожелаем крепкого здоровья, радости, удачи, хорошего настроения. И пусть рядом будут верные и надежные. Да-да, напомню, что сегодня у нас с вами праздник, один большущий на всех. День встречи со старыми друзьями. Ну и почему бы не встретиться всем вместе здесь, на русском, в рамках стола заказов? Для каждого из вас найдется местечко, доброе слово и, конечно, песня хорошая. Оставайтесь. Пиши.

0: песня на русском. Ты добрая душа, желаю
1: счастья найти на своем пути. Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
1: Зачем?

0: Исключительно добродушный, вечно прекрасный Дмитрий Маликов только что здесь, на русском. Добрая душа, так и хочется сказать, всем добрым людям посвящается. А среди наших слушателей таких абсолютное большинство. Очень солнечное, хорошее сообщение от Сергея Сергеевича пришло. Юль, доброе утро. Сергей, здравствуйте. Кузбасс встречает рассвет, на небе не облачко. Всем новокузнечанам отличного отдыха, сбора грибов, рыбалки и отсутствия неожиданных встреч с косолапами. Всех обнял. Да уж, действительно, с косолапами лучше не встречаться. Хотя, дорогие мои, даже встреча с веселым пуделем для некоторых из нас, не будем показывать пальцем, но это была я, бывает стрессовой ситуацией. Представляете, вхожу в подъезд, распахиваю дверь, а навстречу как раз соседний четвероногий выскакивает. Вот лай-то был, вот восторга. А я-то, господи, от неожиданности так отпрянула. Просто как-то неловко стало, хотя вообще собак очень люблю. Привет, любимая русская, передайте привет Владимиру, скажите, что люблю его очень и очень. Это сообщение от Стаси, принимается.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
2: Почему день

0: Ну что, похоже, мы с вами тоже сейчас друг другу скажем «Чао, бомбина» и попрощаемся до начала следующего часа. Но еще пару приветов успею доставить. Друзья мои, огромное спасибо за ваш позитив, за ту доброту, которую дарите вы. Спасибо вам, Русское радио, за то, что вы есть, пишет нам Лена из Астрахани. Говорит, за песни хорошие спасибо. Спасибо за то, что не даете скучать нам, тем, кто не спит по ночам. Даже боюсь предположить, что Елена заставляет ночью не спать. Может быть, заготовки на зиму, может быть, трудовая вахта. В любом случае, не спите в хорошем настроении. Анна просит передать огромный привет своему супругу Андрею, город Красногорск, на связи. Вновь Астрахань. Большой привет для мамы Натальи и для сестры Валюшки. Скучаю по ним. Город Санкт-Петербург на связи. Привет, любимая русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Всем пожелайте хорошей дороги. Это сообщение от Елены. Ирина просит передать привет и поздравления с днем рождения для своей подруги Татьяны. Танечка, с днем рождения. Еще раз помните, что 45 – это только начало радости, удачи и крепкого здоровья.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.